0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: it's only up to you.
1: Моторадио. Your favorite hard and heavy.

Моторадио. Все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

that mama, she got it sticking in the cameraman.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
1: Это самый молчаливый клуб Лондона. Там запрещены любые разговоры. После нарушения этого правила болтун исключается из клуба. Я каждый раз убеждался, что обстановка там самая успокаивающая. Я сейчас туда отправляюсь. Не хотите составить мне компанию?
2: Моторадио представляет.
3: Всем привет, дорогие мои друзья. С вами Алена Рубинс, и это программа «Женский ответ» на Моторадио. Ну что же, прошло у нас городское открытие мотосезона, прошел «Джентльмен Райд», о котором я вам рассказала в прошлой программе. А сейчас давайте такой небольшой шуточный выпуск сделаем. А естественно, как обычно, меня на тему натолкнула группа «Девушки-байкеры» ВКонтакте, в которую я призываю вас всех вступать, дорогие слушатели, даже если вы не девушка и не байкер, а просто вам нравятся девчонки на мотоциклах. У нас очень много живых, настоящих фотографий со всей России. Не только девчонки присылают свои фото, видео, делятся своим позитивом. И это отличает нашу группу от многих мотопабликов, потому что мы не берем картинки из интернета, как многие делают, там, не генерим и в нейросети, а действительно настоящие девчонки присылают себя. Ну, неважно. В общем, все началось с поста Насти Швец. Она выложила себя на мотоцикле и подписала «Я и бусинка». На что Дмитрий Сидоркевич, знаменитый поэт Чтальон Печкин, написал свой комментарий. Хороший хэштег. Я тоже посмеялась. Причем, почему бусинка? Там вовсе не Хаябуса на фотографии мотоцикл. Но не суть. И понеслось. А, собственно, Ксения Яворницкая, очень красивая рыжая девушка, великолепная, написала вот такой пост. «Всем огромный привет, девушка из предыдущего поста с подписью «Я и бусинка», так она ласково называет свой мод, подкинула мне идею о новом посте. Вот интересно, а как вы называете своего железного коня? Делитесь кличками и названиями в комментариях. Возможно, у кого-то прозвище мотоцикла связано с такой же интересной историей. В общем, начну с себя. Это моя пчелка, Honda CB600 Hornet. И хоть достоверно Hornet переводится как шершень, лично для меня это жужжалка-пчелка. На самом деле, очень много комментариев было к этой записи, больше 300 от мужчин, от женщин. А я, конечно же, не успею вам все прочитать, их действительно было очень много. Ну, давайте что-то прочту вам то, что мне показалось забавным. Начну с себя. Я, собственно, у меня довольно банально все мотоциклы звали. Первый китайский мой мопед черный был, я назвала его брюнет. Дальше у меня было два дюка, но дюк сам по себе это герцог. Дюк, дюк, слово смешное. Я своих дюков, КТМов так дюками и звала. Дюк первый, дюк второй. Ну, а гусь, который, кстати, до сих пор, друзья, ждет вас в продаже, он просто гусь, тоже слово смешное. А вот Хантер я не знала, как назвать. Сначала назвала его Рик Хантер, но олдфаги помнят, что было такое аниме, роботек. Его показывали в 90-е годы, и у меня там был любимый герой, естественно, майор Рик Хантер. Потом я подумала, что как-то просто, тем более никто не помнит, кто это. И назвала я свой мотоцикл Flash Royale. В общем-то, их в шутку рояли называют. Ну, все и сразу, как сказал один из комментирующих. Ну, давайте не будем обо мне, а почитаем то, что написали наши удивительные люди в комментариях. А у меня не буду называть имена, не буду фамилии называть, не буду мотоциклы, потому что на это очень много времени уйдет. Просто давайте почитаем, как люди называют свою технику. А у меня шоколадка. Майк Вазовский. Honda VFR 800 на фане. Мой верный друг и хранитель. Берта. Необъяснимо. Я посмотрела, прислушалась, она сказала, что девочка, и зовут Берта. Вот такой вот пишут. Suzuki Jabil. Дебил. А у мужа Honda VTX Витек. Я иногда называю свою мопедку My Little Pony, потому что дружба с ним – это чудо. Между прочим, это мужчина написал. Я свою Хонду назвал Зорькой. Еще комментарий. Жужа, либо злобная тарахтелка, 250 кубов с красными тюнячьими фарами. Смешно. Хонда Шадов. Ну, зовут Элвис. Зеленая шерпа, да, есть такой мотоцикл шерпа. Зеленая шерпа, горошек, белая белочка или единорог. Потому что жизнь ужасная и убога, если нет единорога. Бонд. Чемс Бонд или синий бонд с кнопкой. Ну, принципе, понятно. Малыш, мопед, Зюзя, Беззубик. Вообще как-то по настроению. Ну, кстати, да, многие зовут Беззубиками свои мотоциклы, потому что черные мотоциклы спортивные с круглыми фарами, по-моему, Сузуки, если я не ошибаюсь, безумно напоминают того самого героя мультфильма «Приручить дракона», который я обожаю. Ну, все помнят этого чудесного, милого Беззубика, и мотоцикл на него очень похож, поэтому Беззубиков, ребят, реально много. Honda Revel 1100, называемый мантикорой. Тело льва, хвост скорпиона, крылья летучие мыши, ибо дорожник в теле круизера с движком от Турынды плюс крылышки в наличии. Вот такой вот зверь. Еще комментарий. Была у меня Ямашечка, и по логике вещей имя, кличка должны быть женскими. Но я была почему-то уверена, что это мальчик. Когда разговаривала за управлением, там были и маленький мой хороший, солнышко и так далее. Но официально, неофициально, почему-то он был Пуся. Ну, вот так вот. Honda NC. Настена Сластена. Ну, понятно, что NC, она Настена, но Сластена смешно. А вот еще пишут. Все Хонды у меня были птенчиками, поэтому X11 тоже птенчик, а Энфилда зову Пых-Пых. А еще комментарий. Голубика из-за цвета и рысь. Не знаю, мне показался рейсер немножко похож на слово рысь. Да и взгляд у него кошачий. Ну, что могу сказать. Частые названия были рыжий, крыжуля, вот это все, что касается оранжевых мотоциклов. Ну, повторюсь, что Беззубик, бегемот. Почему-то многие зовут свои мотоциклы бегемотами. Ну, и понятно, большинство желтых мотоциклов называют Бамблби. Все понимают, что это из легендарного кино. Там был такой желтый трансформер. Что еще тут мне запомнилось? Хома. Изначально Honda Magna. Еще пишут, с фантазией у меня туговато, поэтому называю просто Турындочка. И вот еще завершу забавным комментарием. Ждун. Потому что езжу аккуратно и постоянно жду. На днем подвоха отводил. Вот такие вот интересные комментарии. Я получила удовольствие, местами улыбнулась. Потому что действительно мотоцикл – это не просто техника, средство передвижения. Это какой-то вот наш друг. Как говорят, что если он у тебя кусок металла, а ты для него кусок мяса. Вот есть такая поговорка в мотосообществе. Действительно, мотоцикл, от него во многом зависит ваша жизнь, здоровье. Ну, как бы я, в принципе, то же самое думаю о машинах. Вот, и очень люблю своего Пыжика. Все понимают, что это Пижон. А, Пижон. Пижон, это, собственно, Пижон 107. Очень люблю своего Пижона. И флеш-рояля тоже. Поэтому не бойтесь, не стесняйтесь давать своим мотоциклам имена. Это очень мило. Это вы можете разговаривать с ним где-нибудь в гараже. И ты даже не в гараже. И поверьте, никто не подумает, что вы сумасшедший. А сейчас у нас прекрасный месяц май, когда цветут сирени, поют соловьи. Ночи становятся белыми, и крошечное стихотворение, поэтому вам прочитаю. Дивный вечер в гаражах, мир совсем иной, в лужах отражаются фонари с луной, слышны трели соловьев, затихают споры, грезят каждый о своем спящие моторы. Но о поэзии мы, возможно, с вами скоро поговорим. Пока ничего не буду загадывать, карты раскрывать. Ну, а на сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Слушайте Моторадио. Удачи вам на дорогах. Любите себя и других, разумеется, тоже.
4: Запутанная история.
1: Как это верно, Ватс?
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1829 году случился героический бой брига «Меркурий» под командованием капитана-лейтенанта Александра Казарского с двумя турецкими линейными кораблями. Преимущество турок было в пушках десятикратное, но Казарский неожиданным маневром занял позицию между кораблями противника. Все огневое преимущество турок сошло на нет. Ядра, выпущенные с верхних артиллерийских палуб, просто пролетали над низким бортом русского брига. И чтобы не бить по своим же, туркам приходилось не столько стрелять, сколько маневрировать. Казарский же приказал сосредоточить огонь на рулях противника и на креплении мачт, а также стал разбивать кормовые надстройки кораблей противника, где размещались каюты командного состава. Огромные корабли получили значительные повреждения и вынуждены были выйти из боя. «Меркурий» же потерял из 115 членов экипажа убитыми 4 человек и 6 ранеными. Сам капитан получил контузию головы. За этот подвиг бриг был награжден Георгиевским кормовым флагом. Офицеры получили ордена, а нижние чины – орденские знаки. Но печальная ирония судьбы. Капитан, стоявший под ядрами с пистолетом, чтобы в случае чего взорвать свой корабль вместе с кораблем неприятеля, пал от яда, подсыпанного из-за дележа дядюшкиного наследства. Судьба, господа. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: «Женский ответ на моторадио».
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история.
4: Как это верно, Ватс?
5: Экстремальный автомобильный спорт.
6: Практики бездорожья. Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
8: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.
2: Radio. This is fantastic.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.
3: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий.
1: На Моторадио.
4: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Несмотря на дождливую погоду в конце прошлой недели, поводов для встречи покатушек в целом хватало с избытком.

0: тому же прошлой неделе подарила невероятно жаркие пару дней, которые скорее напоминали не весну, а настоящее такое жаркое лето. В прошлый вторник до самой поздней ночи отовсюду был слышен рев моторов. Ну и первый раз в этом сезоне мне пришлось так часто здороваться со встречными мотоциклистами, что усталость чувствовалась в руке не только от ручки сцепления, но и от невероятно частых приветствий. В общем, прошлая неделя удалась на славу. Ну а наступающая неделя в плане погоды обещает похолодание вплоть до 10 градусов днем в середине недели. Ну и, к сожалению, дождями со вторника по пятницу. Будет ли погода такая на самом деле, покажет только время. Прогнозы пишут люди, а людям свойственно ошибаться. Надеюсь, солнце будет побольше, а температура воздуха выше. И если погода от нас не зависит, то настроение точно в наших руках. И я всем искренне желаю на этой неделе отличного позитивного настроя. Ну что ж, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 27 мая в среду состоится очередная встреча прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке, рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны запланирован на 21:00. В случае подозрительно плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия, как обычно, будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Подарок получит случайный участник встречи прохвата, который проедет весь маршрут до конца. 30 мая в субботу состоится финальный этап соревнований по стрельбе среди байкеров «Хулиганс 3.0» от «The Hooligans MC Гатчина». С 12 часов на территории спортивно-стрелкового клуба «Русское оружие» в Вилловском городском поселении пройдет финальное соревнование по стрельбе, в котором примут участие прошедшие предыдущие этапы стрелки и мотообъединения. Ну а главный приз – ружье от компании «Охотник». В программе мероприятия сцена с рок-группами, мотопокатушки, фотозоны и конкурсы. Я абсолютно уверен, что мероприятие пройдет позитивно и с размахом. Так что при возможности очень рекомендую побывать и принять участие. Ну и пусть победят сильнейшие. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 28 мая в четверг в культурном центре «Сердце» по адресу Лиговский проспект 50, корпус 16 состоится кавер-шоу «Nightwish». Я включил это мероприятие в анонс именно из своей любви к творчеству группы. Уверен, я не один такой, и желающих прийти на мероприятие будет много. Ну, а на самом шоу нас ждут грандиозные оркестровки, чувственный женский вокал, эпичная мощь металла, утонченность и драма. Все, что по сути составляет невероятную атмосферу Nightwish, которая прозвучит в бережном и чутком исполнении от Немея. Нас ждут бессмертные хиты, большие эпики, трогательные баллады и жемчужины творчества за многолетнюю музыкальную историю группы. Ну а начало мероприятия запланировано на 19:00. 31 мая в воскресенье в клубе «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, состоится большой концерт группы «Серьга». Сергей Галанин и группа «Серьга» не нуждаются в представлении. За более чем 30 лет своего существования группа стала по-настоящему любимой и близкой. А песни коллектива знают все от мала до велика. На концерте в клубе «Джаггер» группа отметит свой день рождения. Можно будет услышать композиции с новых альбомов и, конечно, спеть вместе главные хиты от флагманов отечественной рок-музыки. Такие, например, как «Страна чудес», «А что нам надо», «Дверь на замке». Ну, а начало концерта запланировано на 20:00. Для любителей старой рок-школы это прямо великолепное событие. Очень рекомендую к посещению. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. У нас все еще идут лекции для начинающих мотоциклистов в рамках проекта «Мотоадаптация 2026 сезона». Не пропустите возможность улучшить свои знания по вождению мотоцикла. Ну, а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Конечно, ждем в гости. Ну и на этом, пожалуй, все о событиях на эту неделю. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся же мы на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
1: Вы Вы слушаете Моторадио.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: То есть правильно ли я понимаю, что у вас вот этот ряд мотоциклов, 6 штук, они заправлены все под завязку, все чистые? И если все будет соблюдаться клиентами, что они будут возвращать чистые и дозаправленные, то в этом состоянии они будут постоянно, да, ходить?
2: Все верно. Получается, ну, да? Понятно, что где-то какие-то могут быть нюансы, и мы, как сказать, мы не стоим в стороне. Если человек приехал, просто бывает, погода тоже вносит свои коррективы. Да? Человек поехал, откатался, вот тут мойка на соседней улице, но пока он с мойки доехал до нас, там немножко где-то там грязью закидало. Конечно, мы не будем стоять и говорить, что...
1: И бензина полбака съела через дорогу.
2: Ну, это уже вряд ли, да. Конечно, где-то мы будем все равно их загонять, еще приводить в порядок, восстанавливать внешнее состояние, если это будет требоваться, и, конечно же, следить прежде всего за техническим состоянием. Повторюсь, для нас цель, чтобы люди... Так же, как и с перевозками у нас, чтобы с прокатом люди уехали, получили то, зачем они поехали, удовольствие, кайф, отдых, классное времяпрепровождение, фотографии, видео, там, чтобы у них это осталось как классная память, и вернулись довольные. Вот наша цель.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
1: Моторадио. Real Rock

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 340 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 23 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 23 человека, в том числе 7 детей. По мототранспорту за прошедшие сутки произошло 7 ДТП, пострадали 4 человека. Ранения различной степени тяжести получили 4 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Моторадио. И не говори, старик, что не слышал.
6: Его никак,
7: прямо
6: только вот.
7: Прямо дожить,
6: прямо несусь сбоку, если как-то.
7: Если там аккуратно пройти, то...
8: Хроники путешествий.
9: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире Мотопрогулка выходного дня. Я Наталья Луковникова. Сегодня вам расскажу еще об одной крепости, которую можно найти в Ленинградской области. Она называется Кивинапа или Кивинеп. Это руины средневековой шведской крепости, расположенной в поселке Первомайское Выборгского района Ленинградской области. И стоит она на горе Старая крепость Линномяки. Происхождение названия крепости трактуется по-разному. Либо от шведского слова, которое означает «передовое укрепление», крепление, либо от финского камень. Точная дата постройки крепости неизвестна. Первые упоминания о местности и о церковном приходе, которые здесь находились,

0: их было много, относится к 1445 году. По мнению некоторых ученых, крепость была построена не ранее 1540-х годов, то есть спустя целый век после первого упоминания. Укрепление было земляным или деревянно-земляным и располагалось как раз на высоком холме, который господствовал над местностью. Но обострившаяся международная обстановка вынудила принять дополнительные меры и укрепить в 1552 году вал каменным фундаментом. Крепость Кивенапа занимала исключительно выгодное стратегическое положение неподалеку от шведско-русской границы, проходившей по реке Сестре, и, соответственно, участвовала в русско-шведской войне 1554-1557 годов. Так, 11 марта 1555 года гарнизон крепости вместе с местным ополчением во главе с Фогтом Йонсом Магнусом разгромил русский отряд во главе с князем Бибиковым. Это сражение известно как битва при Йоутсельке, ныне Семагина, и считается, что значительную роль в победе сыграли уже тогда финские лыжники. Но в 1556 году, на следующий год после этой битвы, русские войска под командованием воевод Шереметьева и Полецкого успешно атаковали крепость, после чего она была сожжена. И якобы после разрушения не восстанавливалась, что, мол, на ее месте устроили королевскую усадьбу, по указу 1557 года там содержали лошадей и конюхов для государственных нужд. Но прямых сведений о восстановлении крепости во время русско-шведской войны 1570-1595 годов нет, но, судя по карте, которую я сейчас расскажу, укрепления все-таки существовали. Так вот, крепость показана на чертеже королевского землемера Эрика Нильсена Аспергрена, которая датируется 1643 годом, и на нем изображена крепость четырехугольной формы с полукруглыми бастионами по углам, которые ориентированы почти по сторонам света. Когда именно эти укрепления были построены, тоже неизвестно. При этом бастионная фортификация распространялась в Швеции при Иоанне III, что было связано с работами здесь военных архитекторов из Италии. И, в принципе, то, как выглядела крепость, в целом соответствовало ранним бастионным укреплениям. При этом каких-либо сооружений внутри нее, внутри, на карте Аспергрена не показано. А за пределами ее северо-восточной стороны как раз были расположены владения пастора. Но в 1700-е годы войска Петра I заняли эти земли, окончательно присоединив их к России. И потом здесь возникло княжество Финляндия в составе Российской империи. Ну, а потом, как мы знаем, была независимая республика Финляндия. И вот про церковь и владение пастора. Церковь Кивенапа впервые упоминается также в 1445 году. Она была посвящена святому Олафу, и там же располагалась усадьба приходского священника, которая называлась Папилла. На крепостной площадке сохранились фундаменты построек 20-го столетия, которые тоже относятся к церковно-обрядовым строениям. Очевидно, что при церкви могло существовать прицерковное кладбище, потому что при обследованиях 2013 года были найдены 4 могильника. Хотя исследователи, которые это делали, говорят, что не исключено, что могильники могли быть здесь и раньше. Но также в прошлом веке финские археологи проводили здесь свои археологические раскопки, и в результате них нашли много всего, что относится к эпохе Средневековья. Ну и еще один интересный момент. Здесь были линии обороны финнов, которые штурмовались дважды в 1939 году и в 1944 году. Финны на 3 года вернули себе свои земли, захваченные СССР в 1940 году, и построили здесь новую линию обороны. С 1942 года началось строительство оборонительной линии Вити в Эмильсуу-Тайпале, или Карельский вал, и Кивенапа стала одним из узлов обороны из-за того, что холм находится очень выгодно. В ходе Выборгской наступательной операции укрепление штурмовали бойцы 63-й гвардейской стрелковой дивизии 30-го гвардейского корпуса, но здесь ее прорвать советским войскам не удалось, они прорвали ее южнее, возле станции 63-й километр, но финны ушли отсюда, чтобы не попасть в окружение. И здесь можно найти финские доты, которые были, правда, взорваны уже после войны. Ну а теперь в настоящем моменте, что же можно увидеть? До настоящего времени уцелели бастионы крепости высотой более 10 метров, но нужно понимать, что это земляные холмы, ров и остатки древнего мощения на дороге, ведущей на холм. А также, собственно говоря, можно увидеть эти взорванные финские доты, которые служили укреплениями во время Второй мировой войны. С 2010-го крепость была поставлена на учет, как вновь выявленный объект культурного наследия регионального значения. Как я уже сказала, в 2013 году проводились разные изыскания, которые должны были это подтвердить. А что происходит сейчас, честно говоря, не совсем понятно. Во-первых, на самом входе на гору идет частное строительство каких-то домов. Тропы на гору есть, но они очень сильно заросли. И вообще, вы когда будете ходить, там в кустах довольно тяжело найти, да, какие-то камни, например, фундаменты более ранних строений или где-то дот. Там можно увидеть куски бетона, из которого торчит арматура. И, в принципе, все. Где-то висит QR-код, ведущий на сайт Терриёки СПБРУ, который давно рассказывает больше, чем о Зеленогорске, рассказывает об истории этого места по QR-коду. На входе, при въезде написано, что здесь памятник регионального значения, что нужно вести себя культурно. Вот. Но, собственно говоря, это, конечно, кусты. Я не знаю, насколько я готова рекомендовать это место как зрелищное для поездки, но все-таки любителям истории и особенно истории многослойной, то есть от шведской крепости, и с приходом, и с какими-то последующими постройками и до финских дотов, я думаю, будет интересно. Так что можно поехать и посмотреть, тем более совсем это недалеко от Санкт-Петербурга. На этом все. С вами была я, Наталья Лукомникова, с длинным рассказом о шведской крепости Киви-Напа. Встретимся с вами в следующем выпуске мотопрогулки выходного дня. Всем пока!
1: Ты его никак, только вот. Прямо несусь сбоку, если
2: косо. Если там аккуратно пройти, то...
3: Хроники путешествий.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1829 году случился героический бой брига «Меркурий» под командованием капитана-лейтенанта Александра Казарского с двумя турецкими линейными кораблями. Преимущество турок было в пушках десятикратное, но Казарский неожиданным маневром занял позицию между кораблями противника. Все огневое преимущество турок сошло на нет. Ядра, выпущенные с верхних артиллерийских палуб, просто пролетали над низким бортом русского брига. И чтобы не бить по своим же, туркам приходилось не столько стрелять, сколько маневрировать. Казарский же приказал сосредоточить огонь на рулях противника и на креплении мачт, а также стал разбивать кормовые надстройки кораблей противника, где размещались каюты командного состава. Огромные корабли получили значительные повреждения и вынуждены были выйти из боя. «Меркурий» же потерял из 115 членов экипажа убитыми 4 человек и 6 ранеными. Сам капитан получил контузию головы. За этот подвиг бриг был награжден Георгиевским кормовым флагом. Офицеры получили ордена, а нижние чины – орденские знаки. Но печальная ирония судьбы. Капитан, стоявший под ядрами с пистолетом, чтобы в случае чего взорвать свой корабль вместе с кораблем неприятеля, пал от яда, подсыпанного из-за дележа дядюшкиного наследства. Судьба, господа. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: 800 километров проехать на Тулице — это все-таки большее испытание, чем ехать...
1: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка «Скототуризм».
6: Да, Илья Шанин.
7: Это Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это и
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там там дорога,
13: а дальше...
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
17: Моторадио. Жизнь в движении.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Rudolf Schenker.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Москва. Мото Москва представляет
19: новости автомотомира.
20: Привет, друзья! На волнах Моторадио Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. И новость номер один – это самая замечательная, хорошая, долгожданная, интересная, классная информация. Инициативу по движению мотоциклистов в автобусной полосе, так называемой полосе для общественного транспорта, поддержал Антон Силуанов. Об этом сообщили в телеграм-канале одного из журналистов Пула. Антон Силуанов сам является мотоциклистом и, конечно же, разделяет наши чаяния по наличию своей полосы для движения в городах. Давайте я вас немножко погружу в историю вопроса. Впервые в 2011 году мотосообщество столицы вместе с MotoCitizen, это такой был проект по помощи мотоциклистам на дорогах, собрали огромное количество бумажных подписей по движению в А-полосе. Дело в том, что как раз примерно в то время в Москве появились эти автобусные полосы, и мы, конечно же, мотоциклисты, так как на полосе написана буква А, ну, естественно, расценили А-полоса для А-категории и спокойно по ней ездили. И вдруг нас начали за это штрафовать. Все страшно расстроились из-за этого и внезапно начали собирать подписи, обращаться в департамент транспорта, где и были посланы впервые. Я в этом всем участвовал, но для меня

0: Меня это оказалось, так же, как для всех остальных, абсолютно шокирующей историей. Дело в том, что на проспекте Андропова провели эксперимент по движению мотоциклистов. Об этом было объявлено заранее. Мотоциклисты катались по автобусной полосе. Все было замечательно. Эксперимент прямо на месте явно совершенно был признан удачным. Но потом где-то там, в верхах, в высоких кабинетах, было принято решение, что мотоциклисты будут очень сильно мешать автобусам, не будут соблюдать никакие правила, и вообще это все очень страшно. Нужно срочно запретить. После этого, на протяжении долгих лет, вы же представляете, эта история берет начало в далеком 2011 году, когда только появились автобусные полосы. Соответственно, за прошедшие 15 лет, боже мой, как страшно это звучит. Так вот, за эти 15 лет мы обращались неоднократно везде к министрам, к законотворцам, в московские органы, в других городах ребята обращались. Между прочим, кстати, в Подольске, например, полосу А просто убрали. Просто убрали, потому что она там абсолютно лишняя. Но это не имеет отношения к мотоциклистам и к крупным мегаполисам. Для тех слушателей, которые не очень понимают, о чем я говорю, я сейчас обозначу. Автобусная полоса — это полоса, нарисованная справа или слева, которая выделена из общего полотна. Это не отдельная дорога, проложенная где бы то ни было. Нет, это вот была дорога, и от нее отрезали достаточно большой кусок, уменьшив все остальные полосы. Дело в том, что я точно помню, что до такого массового появления автобусных полос у мотоциклистов проблем с ездой по городу не было. Если говорить о Москве, то было все просто замечательно. Было огромное междурядье, мы гоняли, преодолевали пробки и вообще фактически жили в этом междурядье. После того, как одну из полос выделили под автобусы, ее сначала просто перерисовали, потом расширили, потом сделали еще такую вот полосу безопасности уголочками около у нее. Это получилось где-то еще плюс 50 сантиметров. И сама ширина разметки. Соответственно, все остальное пространство было пропорционально уменьшено. Стали маленькие рядочки, и мотоциклисты резко всем стали мешать. Дело в том, что года до 2015-го мотоциклисты в междурядье никого не раздражали, потому что само это междурядье было очень широкое везде, включая нашу пресловутую Тверскую улицу и Садовое кольцо в районе пересечения с проспектом Мира. Там было нормальное междурядье, и отлично там ездили мотоциклисты. Но история не терпит сослагательного наклонения, и мотоциклисты теперь пытаются протиснуться в междурядье текущее с наличием автобусных полос. В свое время, в 2012 году, я выбрал Honda Goldwing именно потому, что она комфортная и безопасная, и абсолютно подходящая для передвижения по мегаполису. Представляете, какого размера было междурядье? Ну и всем, собственно говоря, хватало. Сейчас же, например, крупный эвакуатор, не говоря о фурах, с трудом помещается во многих местах в полосы, включая полосы на третьем транспортном кольце, где они пропорционально уменьшены. Сразу скажу вам, мы обращались с просьбой прекратить уменьшать полосы. На что нам ответили: господа, у нас есть статистика. Дорожное движение стало более динамичным, пробки уменьшились на столько-то процентов, полосы оправданы. А вы, мотоциклисты, езжайте вместе со всеми в ряду и не нойте про свои проблемы. Мы не оставили своих попыток и в итоге дошли до уровня Государственной Думы. На наши просьбы откликнулся Ярослав Евгеньевич Нилов, депутат Государственной Думы, который возглавляет комитет по социальной политике, труду и делам ветеранов. Был подготовлен законопроект, в рамках которого мотоциклистам предлагалось двигаться по автобусной полосе. Ну и в этом законопроекте подразумевалось, что мотоциклисты будут соблюдать правила дорожного движения, потому что сверху есть теперь камеры, и все автобусные полосы оснащены соответствующими методами фиксации правонарушений. Ну, значит, если сказано, значит, сделано. Законопроект поступил на рассмотрение Государственной Думы в мае этого года, и в первом чтении пока он был отклонен. Однако на него отреагировала широко не только пресса, но и законодательная исполнительная власть. Про это говорили министры, про это говорило правительство. Естественно, сейчас любой такой законопроект — это первая ласточка. Понятно, что в первом чтении никто не может принять, потому что нужно согласование с огромным количеством ведомств. Не только с ГИБДД и департаментами транспорта. Нужно утрясти много-много вопросов. Нужно разобраться с камерами. Нужно понять, на каких условиях мотоциклисты куда едут, какая ответственность вот за это, за это, за это. Но сегодня можно сказать точно, что произошло знаковое событие. О нас начали говорить на самом верху и допустили возможность мотоциклистам двигаться по автобусной полосе. На мой взгляд, от этого, конечно, много изменится. Наконец-то мотоцикл станет из хобби для избранных современным полноценным видом транспорта по азиатскому формату, по европейскому формату. То есть понятно, что, конечно же, останутся любители прохватить вечерком, но их и сейчас ничего не останавливает. А вот мужчины, женщины, бабушки, дедушки, которые передвигаются по дорогам, перевозя с собой целую машину воздуха, 4 пустых места и еще багажник, сжигая тонны бензина, вот они как раз могут пересесть на утилитарную мототехнику и влиться в мотодвижение. Ну, а я, как лидер Мото Москвы, конечно же, в этом заинтересован. У нас будет больше мотоциклистов, а это значит, у нас будет громче наш голос. Значит, нас будет больше, все будет безопаснее, интереснее, современнее. И как минимум на полгода Москва будет чувствовать себя более свободно. Ну, а зимой можно пересесть и на общественный транспорт для тех, у кого нету собственного автомобиля. Напоминаю, что для передвижения по городу вам совершенно не обязательно иметь спортивный мотоцикл, а достаточно иметь небольшую технику, там, 150, 200, 300, 400 кубических сантиметров. Этого вполне хватит, если двигаться в рамках автобусной полосы. Кстати, справочно. В настоящий момент по автобусным полосам можно ездить на электрических мотоциклах с еще мощность 104 киловатт и на 50-кубовых скутерах. Вот такие вот новости. Надеюсь, вы порадуетесь. И есть у нас печальная новость. В Москве закрылась точка сбора мотоциклистов на Бережковской набережной. Называлась она Pipes. Ну, еще пока называется. И я не знаю причин, почему так произошло. Это кафе, вокруг которого собирались сотни мотоциклистов, вкушали блюда, употребляли кофеин и наслаждались. Но я вам скажу так, очень грустно, когда закрываются мотозаведения. Хочется, чтобы все-таки все жило, и город не уничтожал те или иные территории из-за реконструкции. Но мы понимаем, что старые промзоны, оставшиеся еще с Советского Союза, имеют одну и ту же судьбу. Примерно такая же судьба в свое время постигла кафе «Мото Москва», после чего я сказал, что никогда больше я в общепит не ввяжусь. Популярное, замечательное, классное, настоящее байкерское, андеграундное кафе с танцами на столе, с всякими женщинами, которые недостаточно одеты, моют мотоциклы, с настоящим духом такого авантюризма, не напомаженного, а настоящего такого трушного, с музыкой до утра, со всякими покатушками, с шоу совершенно дикими. Вот это все уже прошло, потому что город развивается, и сейчас там жилой комплекс. Не знаю, из-за чего закрылся Pipes, но, возможно, из-за того же самого. Друзья, на волнах Моторадио был Андрей Проектор с новостями Мото Москвы.
1: Говорит Москва.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А в салоне себя представляет? Там же надо к вам подняться немножко, да?
2: Мы сегодня тестово запустили лифт. Хоть мы находимся на втором этаже, но тестово он уже вот сейчас вот начал кататься. Я думаю, наверное, в ближайшие там месяц он уже будет полноценно работать. И для всех ленивых подняться просто на второй этаж можно подняться.
1: Уже новое, имеется в виду, лифт не для людей?
2: Для людей. Обычный лифт, вот там, помнишь, есть лестница, а можно на лифте.
1: Хорошо, да. Итак, что сейчас выставлено у тебя? Я у тебя один раз был, но это было, может, год назад, там, когда? Нет, наверное, не с год, с полгода. И прямо, ну, несколько очень красивых байков там стоит. Уже сменилась картинка?
2: Конечно, у нас, наверное, с прошлого года, может, все-таки две только осталось. Долгостоящих, так сказать.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Санкт-Петербург. Best.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Моторадио. It's a kind of magic.

0: Moto Radio. Get your motor running and head out on the highway.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Аналист финансовый ассоциат.
3: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Экстремальный автомобильный спорт.
1: Автоклуб на Моторадио.
2: Здравствуйте, друзья, в эфире Моторадио, у микрофона Роман Герасимов. И в этом выпуске мы встречаем 30-ю юбилейную Ладогу Трофи и отправляемся на нее не только с микрофоном, но и в качестве боевого экипажа. Я расскажу, как впервые за много лет я меняю кресло руководителя пресс-службы на сиденье участника и выхожу на старт вместе со своим другом Константином Волковым, больше известным как Джокер, на его редком автомобиле Bertone Freeclimber. И поедем мы в категорию Гранд Туризм Про. Поговорим о том, как совместить работу в пресс-центре с настоящими внедорожными приключениями, что такое формат Ладога 2.0 и почему это идеальный способ попробовать фестиваль такой компактной двухдневной версии. А также объясним, чем хорош семейный формат, напомним про наш добрый детский лагерь с вожатыми, с развлечениями, чтобы взрослые могли спокойно ехать на трассу, пока дети отдыхают и находят новых друзей. Поехали!

0: Сегодня у нас особенный повод собраться у приемников, потому что до старта 30-го юбилейного фестиваля «Ладга Трофи» остаются буквально считанные дни. Вот я послезавтра уже выезжаю в ту сторону. 30 лет назад все начиналось с нескольких десятков экипажей, а теперь это один из главных внедорожных фестивалей Европы с маршрутом более 1000 километров по ленинградским просторам. За эти годы Ладога стала целой вселенной. Тут и суровые спецучастки с бродами, болотами, красивые туристические маршруты и, конечно же, большая дружная тусовка людей, которых объединяет любовь к оффроду и приключениям. А для меня эта Ладога уже 7-я подряд в роли руководителя пресс-службы фестиваля. Но в этот раз я, наконец, решил сделать то, о чем, честно вам скажу, мечтал давно. Не только работать в пресс-центре, но и самому, наконец, выйти на старт в зачете, выйти как участник. У меня сильная команда пресс-центра. Ребята, конечно же, прикроют с добычей контента, так что я могу себе позволить роскошь оказаться по другую сторону объектива. В классе Grand Tourism Pro почему мы решили поехать? Потому что это вариант, когда ты вроде еще не штурмуешь адские болота, как спортивной категории, но все равно получаешь полный набор ладожских ощущений. Там, разбитый грейдер, лесные дороги, броды, камни, интересные перегоны и вот это вот вечное возвращение в лагерь после заката. Журналистом я, разумеется, быть не перестаю, и все, что будет происходить с нашим экипажем, я буду снимать в формате видеодневника от старта, от прохождения спецучастка, не знаю, там, ремонтов, разговора у костра до финала. Каким он будет, мы пока представить себе не можем, а вообще для нас, конечно, ну, наверное, главное мы себе ставим задачу с Костей, это пройти всю Ладогу. Не победить, нет, я не буду сейчас рвать на себе рубашки и кричать, что, в общем, мы довольно опытный экипаж, и неплохая машина, и мы подготовлены, сейчас мы всех там это... Вообще нет. Ладога — это вообще не про это. И Grand Tourism точно не про это. Это про то, чтобы победить себя, победить обстоятельства, получить эмоции, удовольствие. Это вот то, зачем мы едем. Поэтому наша задача — стартовать на Исаковской площади, а финишировать, в общем, в лагере в Моторном, полностью пройдя всю трассу. Днем я буду бороться с трассой в качестве участника, а вечерами, возвращаясь в пресс-центр, и вместе с коллегами будем разбирать флешки, монтировать видео, ролики, фото собирать, писать новости. В общем, вы увидите Ладгу сразу с двух сторон, и из кабины нашего фрикламбера, и глазами пресс-службы, которая полноценно будет следить за всей большой гонкой. Теперь о формате, который многим, я уверен, зайдет особенно хорошо. Это «Ладога 2.0», такая короткая двухдневная версия фестиваля. Она пройдет 5 и 6 июня и вот таким образом позволяет заехать на «Ладогу» буквально на уикенд. По сути, это та же «Ладога» в формате «Лайт». Вы приезжаете всего на 2 дня, проходите насыщенную программу, знакомитесь с атмосферой большого фестиваля, проверяете, таким образом, нравится ли вам такая жизнь, дом, палатка, спецучасток. И таким образом, «Ладога 2.0» — это идеальный вариант, если вы давно смотрите на фото, на видео с фестиваля, но пока вот по разным причинам не решаетесь сразу нырнуть в полноценный многодневный марафон. Поэтому 2 дня — это как такой тест-драйв, как пробничек большой «Ладоги», и машину пощупать, и себя проверить, и при этом не вырывать из жизни целую неделю. О детях. Для всех участников, которые приезжают на «Ладогу» с семьей, у нас снова будет работать наш знаменитый детский лагерь. Это веселое, дружелюбное пространство, где с ребятами занимаются опытные вожатые, будут игры, творческие занятия, походы, конкурсы, спортивная активность. И пока вы боретесь с трассой, ваши дети будут здорово проводить время не в смартфонах, не в палатках в одиночестве, а будут в движении, в компании сверстников и взрослых, которые умеют зажечь и увлечь. Для многих семей вообще Ладога давно превратилась в хорошую, добрую традицию ежегодную, потому что взрослые едут ради трассы, ради своего там джиперского взрослого общения, а дети ждут именно наш детский лагерь, своих друзей, вечерние посиделки у костра. Так что, если вы вдруг сомневаетесь, брать ли ребенка на фестиваль, смело берите. Ему будет чем заняться, а у вас будет чуть больше спокойствия на дистанции. А вообще, юбилейная 30-я Ладога – это отличный повод наконец-то перестать откладывать мечту когда-нибудь и попробовать себя, ну, либо в большом формате, еще можно успеть, ничего страшного, даже за 2 дня можно зарегистрироваться, либо в формате «Ладога 2.0». маршрут уже готов, лагеря, в общем, тоже. Организаторы до сих пор принимают заявки. Ну, а мы, команда прессы, наш экипаж, заряжаем камеры, микрофоны и готовимся рассказывать вам обо всем самым живым языком. Если вы давно думали, а не поехать ли в этом году на Ладогу, то считайте, что это был тот самый знак судьбы. Так что увидимся на старте 30-й Ладоги Трофи на Исаакиевской площади буквально вот через несколько дней. А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу «Оффроуд для всех» на Моторадио Онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч на Ладоге.
1: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
2: Уже такой грязный, смотри, весь мокрый.
1: По чуть-чуть.
3: Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
5: Tous les amateurs de musique.
6: Podcasts de Motorradio.
5: Radio populaire.
6: Motorradio station. My favorite radio.
7: You can listen in our podcasts on Podster FM and Motorradio online official website.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1829 году случился героический бой брига «Меркурий» под командованием капитана-лейтенанта Александра Казарского с двумя турецкими линейными кораблями. Преимущество турок было в пушках десятикратное, но Казарский неожиданным маневром занял позицию между кораблями противника. Все огневое преимущество турок сошло на нет. Ядра, выпущенные с верхних артиллерийских палуб, просто пролетали над низким бортом русского брига. И чтобы не бить по своим же, туркам приходилось не столько стрелять, сколько маневрировать. Казарский же приказал сосредоточить огонь на рулях противника и на креплении мачт, а также стал разбивать кормовые надстройки кораблей противника, где размещались каюты командного состава. Огромные корабли получили значительные повреждения и вынуждены были выйти из боя. «Меркурий» же потерял из 115 членов экипажа убитыми 4 человек и 6 ранеными. Сам капитан получил контузию головы. За этот подвиг бриг был награжден Георгиевским кормовым флагом. Офицеры получили ордена, а нижние чины – орденские знаки. Но печальная ирония судьбы. Капитан, стоявший под ядрами с пистолетом, чтобы в случае чего взорвать свой корабль вместе с кораблем неприятеля, пал от яда, подсыпанного из-за дележа дядюшкиного наследства. Судьба, господа. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Your lifestyle.
3: Your drive.
2: Real rock music.

0: автомобили Toyota.
1: Примите меры.
2: Работаем по машине.
0: Мазды копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 340 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 23 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 23 человека, в том числе 7 детей. По мототранспорту. За прошедшие сутки произошло 7 ДТП, пострадали 4 человека. Ранения различной степени тяжести получили 4 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «For the Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Motor Radio. Get your motor running. And head out on the highway.

0: Приветствую всех в эфирной студии Моторадио. Я Александр Цыпин, как обычно, по вторникам наша гостевая замечательная радушная студия, как гостевая, студийная студия, приветствует гостей этой самой студии. В гостях у нас сегодня арт-мото-гараж, замечательная, несравненная Мария Фабия, директор салона. Здравствуйте, Мария, добрый день.
1: Добрый день.
0: Как ваши дела?
1: Ой, замечательно.
0: Нельзя так отвечать.
1: В гору идем.
0: В наше тяжелое время. Она приехала не одна, с ней Анна Игнатенкова. Анна, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день.
0: Как ваши?
2: Наши тоже замечательные дела.
0: Мария и Анна сегодня поведут рассказ о сервисе мотоциклов, их обслуживании, которое осуществляется в вашем замечательном улице, забываю.
1: Тамбовская, 11, точно, Александр, да. Вы же даже к нам приезжали.
0: Да. Приезжал, я могу приехать, но название вот крутится в голове, и так, Тамбовская улица, ну практически на побережье,
1: да.
0: Давайте скажем, на побережье,
1: да.
0: На побережье,
1: моря.
0: Нет,
1: обводного канала.
0: И по соседству с Лиговским проспектом все это дело происходит. Ну, давайте сразу вот такой тезис. Мотосервис – не женское дело. Парируйте.
1: Парируй?
0: Парируй.
1: Просто в болото кинула.
2: Просто взяли, выкинули. Ну, давайте я, наверное, представлюсь полностью.
0: Давайте.
2: Еще раз. Меня зовут Анна. Я являюсь руководителем мотонаправления именно сервисного в арт-мото-гараже. Вот, и я так понимаю, что женщины и сервис, тем более мотосервис, это до сих пор у нас несовместимые понятия, но я хочу сразу сказать, что арт-мото-гараж, мотосервис – это не гламурный сервис для дам, мы себя позиционируем

0: как качественный сервис, квалифицированного механиками, с хорошими, правильными работами, то есть по регламентам.
1: Ну. Давайте на примерах. Хорошие, правильные регламентные работы. Это
0: что? По мануалам. То есть на каждый мотоцикл существует свой мануал, свой сервис-мануал. И мы руководствуемся в обслуживании именно сервисной документацией.
1: Ну, смотрите, Art Moto Garage, как я понимаю, не специализируется на каком-то одном бренде. У вас их много, это такая ноша очень непосильная, и поэтому у вас, Анна, должны быть прямо огромные стеллажи, стенды с мануалами на все мотоциклы мира.
0: Слушайте, сейчас намного, слава богу, все проще. Мы отошли уже от бумажных мануалов, у нас все есть в электронном виде, у нас вся сервисная документация представлена на компьютерах. Обеспечены наши механики этой сервисной документацией всеми обновлениями, программными, там, техническими диагностиками, все, что нужно, то есть у нас это все присутствует.
1: Мария, а бывает так, что люди подъезжают, говорят, слушай, мне масло поменять, там, это самое. Я говорю, да, вы говорите, да, конечно, вот. Они заходят, смотрят, ой, там женщина сидит. Не, извини, мы дальше. Бывает так? Шовинизм есть такой?
2: Слушайте, ну, определенно, да, есть, но, конечно, мы с таким не сталкивались, но знаю, что в мотомире это все еще есть. Кстати говоря, вы сказали, что у нас много брендов. Мы еще с Бендой и с Мотомарине подписались, на секундочку.
1: А, то есть еще больше стало, да?
2: Еще больше стало, да. И еще по эндурикам у нас классные Окса Моторс появились, так что все эндуристы, давайте к нам. Вот. А по поводу шовинизма, нет, у нас очень классная аудитория, замечательные клиенты, мы безумно рады, что к нам едут такие люди, потому что, во-первых, это формат душевности, да, то есть они приезжают, понимая, что как мы с ними общаемся, как мы для них стараемся, выявляем какие-то предпродажные, в том числе, проблемы и их устраняем, и люди, ну, прям остаются с нами, рекомендуют, очень классно работает сарафанное радио таким образом, вот, так, чтобы разворачиваться, кто-то уезжал, видя женщину, нет, знаете, чаще всего обратно возвращаются, наоборот, и очень хорошо, и между ТОшками в том числе. Так что здесь играет обратную роль.
1: Ну, окей, хорошо. То есть вот этого страха можно его не учитывать особо. И, наверное, люди прагматически настроенные, они преследуют задачу именно починить мотоцикл. Вот эти все там такие всякие гендерные дела, они так, на втором месте так, наверное. Вы, Анна, руководите этим всем делом или непосредственно прямо сама приезжаете на работу, одеваете вот этот комбинезон, этот вот вонючий?
0: Значит, вонючий. Забудьте эти времена старые, гаражные.
1: Вырезаем это, да, хорошо. Одевайте чистый комбинезон. У вас висит радиостанция, здесь Моторолла какая-нибудь. Здесь у вас там сотовые телефоны, вся обвешанная разными гаджетами, измерительными приборами. Подходите в свою мастерскую в арт-мотогараже. Там люди встать смирно, отдают честь, и вы говорите, да продолжайте работу, так?
0: Слушайте, ну идея, конечно, хорошая, чтобы я приходила на работу, переодевалась в комбинезон рабочий. Я думаю, это тоже сыграет определенную роль для привлечения клиентов. На данный момент я не кручу гайки, но если такая возможность, вернее, нужда возникнет вдруг, я могу. Но моя задача сейчас организовать все процессы, отконтролировать, чтобы было комфортно и механикам, и нашим клиентам, потому что это мотосервис и вообще мотосалон – это большая семья. Это и работники, и клиенты, мы все одно целое. В общем, моя задача сейчас немножко не крутить гайки, а найти тех людей, вернее, они у нас есть, чтобы они делали это качественно, чтобы все были довольны.
1: Ну, достойный ответ.
2: Еще одна «Матерь драконов». Мне сегодня, кстати, картину «Матерь драконов» подарили. У меня такое негласное название, имя. Так что надо две теперь.
1: Ну, смотрите, в принципе, вот это словосочетание, оно такое, как бы на два разделяется момента. «Матерь» — это как бы мама, это такое что-то доброе. А драконы — это вот эти вот все подчиненные, которые вот такие,
2: которые
1: вот
2: замечательные, которые нас защищают, сани, которые нас оберегают, которые делают вот этот прекрасный сервис.
1: Давайте тогда вопросы жесткие можно, да, позадавать?
0: Ну, давайте попробуем.
1: Склад запчастей содержать на вот эту всю огромную палитру, ну, совершенно невозможно. Как вы выходите из положения? С кем работаете? С Евроавто каким-нибудь?
0: Слушайте, тяжело, да, это вот содержание склада запчастей. Конечно же, пока у нас нет всего, но мы на пути к этому. Мы сейчас составляем все списки, чтобы у нас были минимальные расходники в наличии. Для того я сразу скажу, что у нас всегда все в наличии есть. Мы хотим держать еще допку хорошую. Понятно, что тоже расходка такая, что там ручки, педальки, все это то, что ломается при падении, всегда будет. Хотим минимальную допку держать, чтобы там багажные системы и все прочее. Работаем, да, с разными компаниями. Я не знаю в формате нашего интервью, можем ли мы кого-то там называть.
1: Да можем, конечно, господи, что вы...
0: Ну, вас именно бренды интересуют?
1: Нет, в том числе, да. Меня интересует общее ощущение, которое создастся у слушателей, что здесь все в порядке.
0: Слушайте, у нас будет представлена в ближайшее время резина многих фирм, которые известны всем. Это и Мишлен, и Мидзеллер, и Митас. Как бы и даже для определенного сегмента кросса можно представить там под заказ ту же самую Петрошину. Она довольно неплохая в дешевом сегменте. У нас будут масла, которые не только идут по мануалам в китайскую технику, рекомендованные заводом-производителем. Будут на выбор масла Моторекс, Матюль, Айпон. Ну, я не знаю, я думаю, для мотоциклетного сообщества это вполне достаточно, чтобы понять серьезность наших направленностей.
1: Фильтры.
0: Фильтры хайфлошные, оригинал, как бы...
1: Тормозные колодки.
0: Тормозные колодки, естественно, цепи, звезды, все, полностью вся расходка в наличии.
2: Ты про наших партнеров-то расскажи.
1: Да, вот именно.
2: А то ты так, общими словами только. Мы недавно подписались с Plan-T, это аккумуляторы, они также масла сейчас завозят с ребятами, вот... Дружим очень активно. Подписали с пулером. Леша Ветер к нам еще свой проект перенес. Тоже за пулерскими колодками к нам приезжают. Вот, так что есть что у нас выбрать.
1: Но бывают ситуации, когда вот что-то редкое попадается и долго приходится ждать, ну, объективно.
0: То есть... Объективно таких ситуаций в нынешних реалиях нашей жизни российской не избежать.
1: Ага.
0: То есть они могут быть, имеют место быть, но мы стараемся достойно выходить из данных ситуаций.
1: А вы же продаете в том числе и, наверное, даже в основном новые байки, да?
2: Да.
1: И получается, что у них есть у всех какие-то регламентные работы, которые,
2: конечно,
1: согласно гарантии там должны быть и прочее, прочее. То есть вот это вот все осуществляется.
2: Гарантийная, да, ТОшка, все. Гарантийка.
1: Сейчас с приходом весны, и, собственно, салон-то открылся относительно недавно, но бурно.
2: За
1: и вот сейчас,
2: месяца назад.
1: Да, слушайте, даже не верится.
2: У нас недавно был юбилейчик маленький такой, 14 числа.
1: Был ли у вас вот этот X-день, когда приехало сразу 100-500 мотоциклов, и всем, ну, первый сухой асфальт, всем нужно масло поменять и так далее?
2: Да.
0: Ну, тут больше, наверное, вопрос к Марии.
1: Мария, да, был ли такой день?
2: Был, я думала, я повешусь, честно говоря. Там еще получилось так, что как-то я всех распустила. Нас было несколько человечек, и мы вот бегали там вокруг всех наших клиентов, а они все к нам познакомиться, поболтать, кофеечек попить, даже не столько сделать, а просто, ну, банально уделить каждому внимание. У нас же подход именно индивидуальный. Тяжело было, язык на бок к концу вечера.
1: Ага.
2: Ну, вроде все довольны. У нас сложилось свое небольшое комьюнити, что интересно. Мы их называем Art Moto Garage Друзья.
1: Friends.
2: Friends, да. У нас недавно тут киновечер проходил. Мы собирались своим небольшим тесным кружочком.
1: Так.
2: Вот все друзья, которые, назовем их амбассадоры.
1: Так.
2: Приехали, посидели, чипсики поели. Фильм «Самый быстрый индиан» посмотрели. Ну, круто было. У нас же большие вот эти экраны. И ребята пришли с запросом ко мне: давайте собираться вместе, смотреть фильмы, обсуждать что-нибудь. Ну, было душевненько.
1: Слушайте, а можно спросить, наверное, если не возражаете, есть такой тонкий момент, чисто бытовой, как, там же у вас жилой комплекс, и мотоциклисты приезжают, и немножко так за вас страшно, что бабушки начнут звонить в полицию, что внизу собрались банды вот этих
2: разбойников,
1: гангстеров.
2: В колесах.
1: Да. Это как-то вы решаете как-то? И вообще, есть ли эта проблема?
2: Мы изначально с этим столкнулись, да, действительно. Приходили к нам пару раз жалобы. Вот, но мы всем своим клиентам объясняем, чтобы они парковались перед домом. Вот, выключали.
1: И заходили во двор уже пешком,
2: либо
1: да?
2: Либо закатывались, да. Ага. Вот, либо, в принципе, оставляли перед воротами нашими ролетными. То есть там можно, там же парковка. Вот, и да, проблема решена абсолютно... моментально решилась, потому что, ну, ребята все, слава богу, понимают, с пониманием относятся. Ага. То есть проблема вообще на корню решена.
1: А бывает, Анна, что приезжает какой-то мотоцикл такой пожилой, и вы так выходите, посмотрели, говорите, не, парень, вот это мы вот точно не берем. Не будем, так сказать, вот этим портить ауру нашего замечательного сервиса.
0: Такой практики, по крайней мере, здесь у меня еще не было, но я со своей стороны скажу, что нет старых и плохих мотоциклов. Любой мотоцикл, как клиент, достоин внимания. Поэтому... выйдем,
2: есть
0: поговорим.
2: Недообслуженные.
0: Да, есть недообслуженные, недопонятые.
2: Недолюбленные.
0: Недолюбленные. Вот в чем еще большая фишка женского, честно говоря, мотосервиса. Мы принимаем не только женщин. Женщинам мы, как это, отучаем бояться, потому что они не всегда могут мужчинам рассказать, потому что не хотят казаться слабыми. А мужчины к нам приезжают, как к женщинам, за заботой, потому что, когда они понимают, что мы все-таки разбираемся в мотиках, они начинают смотреть на нас немножко другими глазами. И приезжают...
2: вкусный кофе,
0: вкусный
2: забота,
0: кофе,
2: горящие глаза.
0: Забота, да, общение.
1: Ой. Ну и сама теплота женщин, как женского пола, она... Давайте какую-нибудь такую женскую, красивую мелодию послушаем.
2: Да.

0: Барри Вайт на волне моторадио. Большой такой, очень крупного размера такой негр. Уже не живой совершенно, но очень любимый нами. И знаменитый хит «Never, never gonna give you up». «Никогда не сдавайся», грубо говоря. Вы слушаете моторадио. Напомню, друзья мои, в эфирной студии у нас арт-мотогараж в лице директора этого замечательного мотоцентра Мария Фабия и Анна Игнатенкова. Это мотосервис. И мы как раз сегодня о нем и говорим. И, Анна, вы, получается, если я правильно понимаю, поправьте, вы руководитель, и у вас есть в подчинении там 1-2, там 20, не знаю, сколько-то людей, правильно?
1: Да.
0: Как вы выбираете сотрудников? Есть ли какой-то тест? Ну, например, там 0,7 выпил и не упал. Ну, я фантазирую сейчас, да, а в реальности?
1: Слушайте, в основном это личностное общение. То есть, в первую очередь, надо понимание. Во-вторых, конечно, тестовый день. Посмотреть тот механик, который приходит и говорит, я все знаю про мотоциклы и все могу, но, скорее всего, не будет у нас работать, потому что нельзя, невозможно даже спустя там 20 лет работы с разными марками мотиков сказать, что я... мега-специалист. Мы учимся всю жизнь.
2: Теперь придется переделывать систему найма. Рассказала секреты.
0: Нет, ну слушайте, можно подсунуть мотоцикл на тест легкий, а можно сложный. Ну, что-нибудь такое среднее, наверное,
1: да
0: нужно.
1: Нет, нет, я извиняюсь, что я перебил. Я исхожу из того, что если сотрудник даже приходит не с большим опытом, но с огромным желанием, проще, поверьте, вырастить того человека, который нужен, и обучить его, дать ему возможность, чем переделывать иногда. Человека не переделаешь с большим опытом.
0: Набран у вас уже персонал или берете? Перманентно все время берете или как?
2: Мы, кстати, в процессе. Нам нужны механики, мотомеханики. Так что если нас слушают мотомеханики, мы сейчас расширяем команду.
0: Какие деньги может зарабатывать человек? Ну, порядок. Стошку в месяц может зарабатывать?
2: Это вполне.
0: Может, да? Ну вот, хорошее, как бы уже такой намек. И плюс женский коллектив, даже если что испортишь, даже если они тебя будут бить, они тебя насмерть не забьют, потому что они женщины.
1: Да, вот тут тоже не надо.
0: Не надо обольщаться.
1: Не надо обольщаться. Мы хоть и женщины добрые, но у нас полный порядок. Слушайте, мы за регламенты.
0: У вас же практика, ну, такая длинная, наверное. Ну, и, есть, вот так, есть, да?
1: Давайте выберем,
0: бывали
1: есть
0: случаи, когда механик подручный вот реально прямо вот портил что-то, и потом приходилось это все расхлебывать и так далее?
1: Конечно, неоднократно.
0: Ну, какой-нибудь пример? Ну, без фамилии, просто вообще, что можно сделать в процессе ремонта, чтобы потом, и потом убежать, а потом вся мастерская запаивает или заваривает, или...
1: Слушайте, ну, бывали даже случаи, ну, даже банально возьмем, да, регулировка клапанов, то есть механик поставил, исходя там из желания клиента сэкономить, старую прокладку под клапанную крышку.
0: Так.
1: Ну, во-первых, ладно, мы пошли навстречу клиенту, поставили старую деталь, которую нужно менять, да, по-хорошему. Но ситуации разные бывают. Он плохо подошел к своей работе, плохо обезжирил, там, плохо положил герметик.
0: Плохо обжал.
1: Плохо обжал, да, то есть всякие ситуации бывают, но это больше, когда работается на потоке. Вот что мы не хотим здесь в арт-мото-гараже строить, это потоковость. Угу. То есть не заработать пару лишних рублей, не в этом дело. Дело в качестве обслуживания каждого мотоцикла. Потому что потом эти клиенты приедут и приведут с собой других.
0: А отвечаете вы, получается,
1: конечно,
0: за третьих лиц, получается, за каждого своего механика,
1: конечно,
0: правильно?
1: Конечно.
0: Ну, а и за всех за вас, Мария, естественно, да?
1: Ну,
2: поэтому я не хочу поток, да. Я
1: надеюсь,
2: что... Потом мне звонят 9:30 ночи, типа, Мария, у нас тут что-то это, и я начинаю выяснять, что, кого, почем. Поэтому нам не надо такое.
0: А вы стремитесь поселиться где-то рядом, да, чтобы, если когда звонят в час ночи, чтобы, ну, шаговой доступности...
1: Да там жить, там.
2: Да я, да, уже рассматриваю вариант раскладушек. Или хотя бы удобных диванчиков. Там как пойдет. Как сервис заработает, от того и будем отталкиваться. Диван или раскладушка.
0: Давайте обратно вернемся в сервис. А у вас мальчишки в подчинении? Или по-разному?
1: Ну, если мы найдем прекрасную леди, которая будет готова свой маникюр, так сказать.
0: Я вот как раз вижу ваш маникюр, который сливается по цвету с нашей кружкой.
1: Мне он не мешает работать, это многолетняя привычка.
0: То есть вы самостоятельно не идете, если что-то там поджать, какой-нибудь болт.
2: Ходит. Там еще ее оттащи, попробуй.
1: Ну, все возможно, я же говорю, это все реально. Но если все-таки нужно будет. Но я считаю, что каждый должен заниматься своим делом и на все не разорваться просто. Там, если надо, конечно, но я лично все проверяю.
0: Слушайте, но здесь большая проблема вот этой женской, ну, не брезгливости, нет, как это правильно сказать, это чистоплотности такой повышенной. Не всегда женщина, ну, в большинстве случаев возьмется за что-то, ну, прямо вот совсем такое. Вот.
1: Нет, руки по локоть в масле, все нормально, можно.
0: Это редкие очень женщины, наверное, да?
1: Но мы особой породы, женщины, так сказать, мотоциклистки.
2: Здесь играет роль педантичность, потому что важно, вот Аня правильно сказала, все проверить и отпустить мотоцикл в качественном состоянии, да, потому что, ну, мы понимаем, что потом приедут к нам, претензии будут к нам. А это лишняя работа, честно говоря. То есть лучше сразу хорошо сделать. Мы люди ленивые, лучше сразу хорошо сделать, отпустите, чтобы человек потом к нам с пирожными приезжал и благодарностями.
1: Ну и по локоть в масле, это немножко тоже не про наш сервис, потому что в хорошем сервисе не должно быть грязи. И сам нормальный, хороший механик никогда с грязными, прям если вы видите, что механик весь в масле стоит, у него нет перчаток там.
0: Ну, сейчас какое красивое описание было, это очень типично.
1: Это типичное старое
0: в автосервисах, например, сплошь и рядом.
1: Не сравнивайте, пожалуйста, автосервис и мотосервис, это абсолютно разные направленности.
0: Ну, сейчас интересный был такой тезис, так.
1: Мотоциклы и машины – это разные миры просто. И опять-таки, если в машинах, если мы не говорим там про свапы или какой-то тюнинг, это в основном тоже потоковость. А мото – это все-таки более элитарная, я так считаю, сфера. Она более узкая, более специализированная.
0: Можно ли говорить, что арт-мото-гараж, мотосервис такой выше среднего по стоимости? Или
2: нет.
0: Такой же, или, может быть, он вообще бюджетный? Вот
2: знаете,
0: какой он?
2: Я что-то вот тут начала сталкиваться с тем, что у нас у конкурентов сильно задранная цена. Я начала даже грустить, учитывая поток, что после конкурентов к нам приезжают часто переделываться. Вот, и у нас при этом еще дешевле. Я такая, даже грустно.
0: Приведите пример. Какой-нибудь шиномонтаж.
2: Нулевая ТОшка, да. Там у конкурентов 18, у нас 15. Вот. При этом, как бы мы за ними предпродажку переделываем. Ну, это в зависимости от мотоцикла, понятное дело.
0: Ага.
2: Вот. При этом мы открываем, делаем, переделываем, проводим работы и понимаем, что там предпродажка была, ну, просто на таком уровне сделана, что, ну, мы не отпускаем, я не разрешаю такие мотоциклы отпускать банально. А там, как бы, человеку скинули, и мы понимаем, что если бы он, ну, дай бог, если бы до первого ТО докатался бы, и то не факт с такими предпродажками. Вот, поэтому мы
0: и
2: все перепроверяем.
0: И плюс еще и стоит дороже, чем у вас получается, да?
2: Да.
0: То есть вы спрашиваете
2: аккуратненько,
0: сколько заплатил, да?
2: А к нам многие жаловаться приезжают, знаете, ну, почти каждый день там бывает по несколько человек нам приезжают, что почему вот так? Я говорю, ну, мы разные юридические лица, мы не можем отвечать, что там. Мы не знаем, какие они устанавливают цены. Ну, точнее, конечно, теперь-то мы знаем, вот, но за их качество мы отвечать не можем. Мы делаем вот так. Хотите оставаться с нами? Бога ради.
0: Вот. А как уследить за качеством? У вас есть веб-камеры, вы все время смотрите в них, механик, пьет ли он кофе, там какую-то девчонку тискает где-то, вместо того, чтобы, хотя это тоже может ТО назвать.
2: Александр,
0: да? Я не знаю, просто как-то вот контроль какой-то осуществляется.
1: У нас, смотрите, во-первых, есть чек-листы для всего, для предпродажной подготовки мотоцикла есть определенные пункты, которые нужно выполнить, и каждый механик, который выполняет эту работу, он ставит свою подпись как в заказ-наряде, что
0: понятно.
1: Он ответственен. Соответственно, на первых этапах первичных, пока мы прирабатываемся в коллективе, мы проверяем. Ну, я лично проверяю ответственно за это все, потому что мы выпускаем мотоцикл, а это безопасность клиента в первую очередь.
2: Угу.
1: Приезжают, вот, если мы говорим, да, там, незатянутые рулевые подшипники – это опасно. Незатянутые болты на суппортах – это опасно. То есть вот такие ситуации.
0: Прямо ключик одеваем. смотрим, а он не едет.
1: То есть надо смотреть еще, чтобы все было затянуто с динамиком нормально, как положено.
0: А бывает хорошо, бывают обратные примеры.
1: Бывают обратные примеры, когда перетянуто.
0: Нет, а когда все хорошо.
1: Но тоже все бывает. Все же мы люди. Что-то делаем хорошо, что-то бывает человеческий фактор.
0: Слушайте, а можно все вот это, опять же, слово «палитру» применю, вот эту гамму мотоциклов большую, обширную, разделить, очень грубо разделить на три части. Первое – тяжелые, большие. Второе – все остальное. И третье – эндуро. Вот можно так примерно, очень грубо смотреть на это все?
2: Если грубо, то, наверное, да. Ну, грубо прям очень, да.
1: Ну, это грубая классификация мотиков, да. Касаемо эндуро… У нас они представлены тоже. Не только дорожка, не только чопера, не только спорты, не туристы, но именно кросс-направление и эндуро. Вот Мария более подробно, я думаю, что расскажет.
0: А Мария сама на чем ездит сама?
2: Я на тур-эндуро катаюсь. Ага. Ну, кстати, вот хотела еще парочку замечаний по поводу качества контроля. Да, у нас же камеры повсюду стоят, вы же сами видели. То есть у меня в ремзоне тоже камера. Сейчас мы еще добавлять камеры будем. Вот, плюс ко всему ремзона у нас, ну, зона обслуживания, точнее, она у нас, в принципе, сейчас пока открытая. Мы сейчас хотим там делать стеклянные двери.
0: В смысле, сейчас владелец, которому там что-то делают, может даже так подойти где-то и увидеть.
2: Посмотреть, да. Мы стараемся дистанцировать клиента, потому что отвлекается мастер, да, и чтобы избежать вот этих как раз нюансов каких-то человеческого фактора, да, из-за отвлечения, мы сейчас будем делать стеклянные прозрачные двери. Вот, уже там проект мы согласовали. Вот, но в целом посмотреть можно. Вот, это касаемо качества контроля. Контроля качества. Вот. По поводу эндуриков, да, у нас сейчас очень большой ассортимент разных эндуриков. Я буквально сегодня вела переговоры, как их там у нас продвигать, выставлять, рекламировать и так далее. Вот. Завтра у нас выходит продажник по эндуро. Тоже будем общаться с различными мотошколами, прокатами, фестивали, не фестивали, везде участвовать, все рассказывать. И поэтому и чинить мы это тоже умеем качественно, грамотно. И предпродажная подготовка. Мы не просто их собираем, мы их доразбираем, доделываем, смазываем, собираем заново и потом только отдаем клиенту.
0: И потом еще Анна делает круг почета вокруг проверения.
1: Вокруг столба ресепшена.
2: Да, поэтому у нас часто спрашивают, почему у нас там немножко выше цена. Это за счет вот этой предпродажной подготовки, потому что мы дополнительно регулируем, смазываем, прочищаем.
0: Так что регулировать, смазывать? Он же уже с завода такой. Он уже
2: именно.
0: Нет?
1: Эндуро и кросс-мотики по-хорошему всегда, но многие, я скажу, большинство не делают такую там предпродажку, кроме там, наверное, КТМов, которых уже не представлено.
0: Но вы про Китай сейчас говорите.
1: Да, сейчас, нет, не делают.
0: То есть из Китая приходят как
1: да,
0: есть.
1: Да, клиенты обычно, вот из моего опыта, если других салонов, они доплачивают за эту процедуру, а в арт-мото-гараже ребята приняли вот такую позицию, которая мне очень близка и нравится, что мы изначально все промазываем, смазываем, разбираем, собираем это все. То есть то, как нужно делать.
0: То есть то, что человек делает, когда он покупает китайский мотоцикл где-то и знает, что нужно еще к приятелю его привезти эвакуатором, там все протянуть, все натянуть, все настроить, да. У вас уже сразу прямо, то есть
2: да.
0: Деньги положил в кассу, ключом завел двигатель и помчался вдаль.
2: Да, да, все верно. Потому что мы здесь как раз исключаем вот эту историю потратить время, найти, где сделать, найти качественного механика, да, эвакуатор, не эвакуатор. Потому что у нас без ПТСная сейчас история. Вот, тебе это нужно запариться, заплатить, привезти и так далее. Ну, как минимум сутки потратить, да. А к нам человек приходит и уже понимает, что он просто взял мотоцикл и поехал. Все. И красота. И довольный.
0: Есть у вас какой-то бонус чисто такой женский мотоциклисткам? Какой-нибудь подарок? Брелок? Наклейку на джинсы? Ну что-нибудь, чтобы как-то... Вы же профилировались, когда открывались, говорили, что вы будете с уклоном в женщин и детей. И как-то выделяете, ну, грубым мужчинам это все не нужно, а женщинам всегда приятно, когда им какую-нибудь фигню подарят еще.
1: Ну, скажите, что мужчинам неприятно, когда им что-то дарят.
2: Знаете, как у нас мужчины за подарки дерутся?
0: Да?
2: Александр. У нас женщины так не выпрашивают
0: вот
2: подарки.
0: Вот где вы используете веб-камеры, да? Вы сидите там где-то и смотрите, а драка справа-то
2: да,
0: который,
2: да, да,
0: а
2: да,
0: левый
2: да.
0: тоже сопротивляется.
2: Да, да, а я без шуток. То есть со мной никто так не торгуется, как мужчина. А какой-нибудь подарок, а какой-нибудь бонус, а хотя бы брелочек. Я говорю, ну хотя бы брелочек, ладно. Вообще мы, в принципе, почти всем нашим клиентам дарим шампанское.
0: Даже
2: при,
0: ну, слушайте,
2: при продаже
0: мы же,
2: мотоцикл,
0: мы же
2: да.
0: против алкоголя, нет?
2: Так это ж мартини-асти, это разве алкоголь? Это же удовольствие исключительно.
0: Ну, я не знаю, это вам, выпивающим женщинам, вам известнее, наверное.
2: Так вот, мужчина приезжает, покупает мотоцикл, сам не пьет, правильно, угощает свою женщину, она счастлива, довольна. Смотрите, сколько бонусов сразу.
0: Арт-мотогараж. Все в одном месте. Все в одном. Слушайте, вот у вас, мы тут пытались набросать некий план сегодняшнего эфира, и у вас есть тут пункт такой, услуга, консервация и преображение. Вот что это за звери такие?
2: Да, кстати, у нас до этого было зимнее хранение, вот именно где по адресу Тамбовская, 11, где салон у нас находится, но мы же строим еще сейчас большую, огромную ремзону, зону хранения. Там планируется у нас чиллаут, назовем это так. Кальянно, не кальянно, там все дела. Вот, и у нас вообще ремзона будет переноситься туда. Там, ну, прям огромный ангар наш на охраняемой территории с видеокамерами, с охраной, Росгвардия, не Росгвардия, все по-взрослому. Вот, и мы туда же и переносим зимнее хранение наше. То есть там порядка 60, по-моему, мы считали, да, мотоциклов, да. Или даже больше у нас влезет. Вот, и мы нашим клиентам уже сейчас рассказываем, что, ребята, во-первых, те, кто у нас покупаются, да, мы им рассказываем, что есть вот такая опция, и это сразу исключает кучу проблем. У тебя мотик под охраной, в отапливаемом помещении, все дела вот эти. Плюс мы сами же можем его подготовить, законсервировать, подготовить к сезону, отремонтировать. Там, если ты где-то в конце сезона где-то там полетал, мы тебе это все за зиму сделаем. То есть мы вот этот график как раз сейчас начинаем уже формировать, потому что есть запросы от наших клиентов. Буквально вчера там уже звонили мне, что нужно место на весь последующий сезон. То есть вот сейчас уже можно думать в эту сторону. Понятное дело, сезон быстро пролетит, но потом это как раз головная боль — найти, где встать. Давайте к нам.
0: О, хорошо, спасибо, конечно. Слушайте, я тут еще услышал, что, оказывается, вот этот сервис по хранению мотоциклов, он, оказывается, востребован и летом. Потому что бывает, да. что человеку надо куда-то там отъехать, да. там да. на неделю, две, три, чтобы он там не стоял у него нигде там неприкаянный там на улице, да?
2: Все верно.
0: Тоже, наверное, то есть тоже можно это использовать, скорее
2: конечно,
0: всего.
2: Конечно, конечно.
0: Но в целом есть уже какие-то отзывы о вашем сервисе, какие-то, ну, позитивные, ой. Может быть, а может и не, мы не знаем.
2: Слушайте,
0: да. Мировая пресса что пишет?
2: Мировая пресса пока молчит, но локально. У нас на Яндексе, я удивлена, насколько хорошо о нас отзываются, причем ребята сами пишут, клиенты сами пишут, наша комьюнити пишет. Есть негативные отзывы, признаться честно. Сбоим, само собой, признаем, но над этим работаем. Вот, как раз и Аня настраивает, да, и я там настраиваю, и все мы стараемся работать над системой, чтобы не было таких сбоев, но
0: давайте
2: на
0: этой
2: все хорошо.
0: Грустной, печально-радостной
2: радостной
0: ноте еще маленький музыкальный фрагмент послушаем. Давайте.

0: Крис Ри на волне радиостанции Моторадио. Крис Ри обслуживал мотоцикл в арт-мотогараж. Ну, это так просто ради шутки. Напомню, что мы беседуем с директором арт-мотогараж Марии и руководителем сервисного отдела этого мотоцентра Анной. Милые девушки, а давайте мы чуть-чуть отойдем в сторонку от непосредственно закручивания гаек и вспомним, что вообще есть у вас в мотоцентре интересного, любопытного. В частности, например, экипировка та же самая. Вы же в свое время, опять же напомню, вроде бы как склонялись к тому, чтобы женщинам и детям было у вас легко и удобно и приятно покупать всякий экип. Но, наверное, есть и мальчишкам тоже что-то, правильно? Вообще, вот расскажите про это. Что у вас там есть?
1: У нас сейчас очень сильно расширился ассортимент. Правда, очень много уже распродано, раскуплено после имиса, распродались очень сильно после открытия вот на городском, которые были, да. В принципе, девчонки мои регулярно приходят, обновляются. Вот, но именно по женской экипировке достаточно хороший ассортимент. Понятное дело, хотелось больше. У нас сейчас представлен Starks все еще так же, да.
0: А вот это такой, это фэшн какой-то, да? Ну, там, Versace, что-то.
1: Ну да, это питерские,
2: со стразами.
1: Российские Versace, да. Но классная экипировка, я сама в ней катаюсь. Вот многие спрашивают, когда что, а вы сами-то катаетесь? Да, сама катаюсь. Мы все, что мы продаем, мы преимущественно либо в этом катаемся, либо на этом катаемся.
0: Слушайте, а есть прямо женские, вот с грудью, эти, как они?
1: Защита?
0: Да, вот эти.
1: Нет,
0: черепахи,
1: нет.
0: Какие-то. Нет?
1: А, приехала Альпина сейчас у нашего дистрибьютора.
0: Ну вот есть вообще под женскую, вот, да, эту, как сказать?
1: Это, да. Вот в частности, да? В Альпине есть, у них Бионика называется. Ага. Вот эта вот черепаха как раз у них есть. Но вот лично на меня она не подошла. Вот, поэтому здесь тоже нужно осмотреть, примерять.
0: А как выбирают? Там подходит, говорит, мне третий номер? Мне, пожалуйста.
1: Мне по длине рукава не подошла, Александр. У меня защита локтей вот где-то здесь оказалась. Поэтому да, тут все нужно смотреть, индивидуально подбирать. И поскольку мы девочки, мы понимаем, что нужно, да, здесь сильно проще, как бы к нам девчонки приходят, мы их с головы до ног одеваем. Вот, само собой, мужчины у нас одеваются тоже, и что классно, что они такие, о!
0: В смысле, в женское?
1: И в том числе.
0: Ну, это радиостанция не про это.
1: Fashion is my profession. Да, они приезжают и своих двоечек одевают. Вот, и недавно тоже молодой человек приехал, на имисе вот познакомились благодаря вам, да, приехал, свою девушку одел там тоже, потому что сразу решена головная боль, где одеть. Он ее нам скинул, сам пошел пить кофе, вот, и мы с ней там ходили, все подбирали.
0: Слушайте, а правда существует вот этот вот фактор, что когда байкерица приезжает в магазин, где вот сплошные грубые мужики, и там пытается что-то себе подобрать, и вот есть вот этот вот элемент, ну, не смущения, но как-то вот. А когда к вам, и когда это все женский персонал, совсем другое дело.
1: Знаете, здесь даже вопрос не в смущении, а в том, что мужчина банально не знает, что нужно женщине. Есть свои особенности фигуры, есть особенности здоровья, да, и как бы плюс, как бы, ну, ты смотришь на девушку, понимаешь, что ей потенциально может подойти, да. То есть, ну, некоторые ко мне приходят, я понимаю, что, ну, джинсы я им даже рекомендовать не буду. Вот, ну, в силу там фигуры, например. Вот, или каким-то девчонкам, я понимаю, что девчонка высокая, да, там нужен определенный карман для защиты. То есть, ну, я это все объясняю, рассказываю. Так делают вообще прям сильно не везде. Вот, поэтому девчонкам, конечно, комфортно. Мужчины то же самое на самом деле, потому что они приходят, ну, как бы вот эта привычка, что тебе пихнули, да, иди мери. Вот, а как бы у нас такой подход, и своих сотрудников я тоже, продажников, обучаю, чтобы коммуникация была именно с человеком, что ему нужно. То есть у нас приходят за мотоциклом, за экипировкой, неважно. Первый вопрос: под какие задачи, что вы хотите, как вы себя видите, да, исходя из этого уже подбирается. Там в ходе разговора я понимаю, что, ну, человек пришел за круизером, условно, да, и подбирает, не знаю, модуляр. Мы стоим как бы и понимаем, что ну не нужен модуляр человеку, который собирается ездить по городу, да?
0: А как вы с ним разговариваете? Говорите, вот это я тебе не продам. Или, знаете, или бывает, объясняете?
1: Бывает такое, что, ну, например, приходят первосезонники и такие, мы хотим 921 РР, мы такие... Нет.
0: Это что такое? Поясните.
1: Это спорт, недолитр его называют. Ага, ага. Вот, но он очень резвый. Ну, то есть там надо уметь на нем ездить. И как бы да, я бывает, что говорю, я вам не продам. Ну, нет. В другое место идите. Я на себя такую ответственность не хочу брать, потому что я так хочу, чтобы вы ко мне вернулись.
0: Торгуете зачем такой ужасной техникой?
1: Нет, это же, ну, на определенную аудиторию. А когда первосезонник приходит за таким запросом, ну, я просто объясняю, что не нужно так делать. И чаще всего люди соглашаются просто потому, что они не знают. Им не предлагают альтернатив. Им пытаются продать. А мы объясняем, да, что так делать не стоит. Точно так же и с экипировкой. Люди приходят такие, дайте мне что-нибудь. А, как бы что-нибудь что? Под какие задачи? По городу ездить? За город? В путешествие? Да, и так далее. В какую погоду? Когда у вас начинается сезон? Когда вы планируете его заканчивать? То есть много нюансов. Вот. И чаще всего люди довольны с пониманием уходят и там с покупками, не с покупками, либо возвращаются.
0: Слушайте, а если еще более обратно вернуться к нашему сегодняшнему разговору о вашем мотоцентре замечательном, можно ли экипировку грубо очень разделить тоже на экип там, ну, какой-нибудь байкерско-чопперский и какой-нибудь спортивный, и эндурный? Наверное, даже все-таки спорт спортом, а эндуры еще отдельно. Или, да, нет?
1: Конечно. Сильно грубо можно, во-первых, поделить на дорожку и кросс. Да, а дорожка уже делится, ну, я лично делю, либо по направлениям мотоциклов, либо банально по сезонам, вот, потому что, например, у нас вот приехала классная сетка от Starks, да, но я опять-таки, ну, она очень классная, она с защитой, но она прям летняя-летняя, поэтому вот возвращаясь к разговору, когда вы планируете кататься в мае, да, на мае я, естественно, ее предлагать не буду, вот, если я понимаю, что у человека это единственная куртка, я ему предложу альтернативу, с объяснением, что летом вам, скорее всего, будет в этом жарко, вот есть такой вариант, захотите, придете, вот, а если человек условно уже сейчас приезжает, я как бы ему рекомендую, как бы вы уже пропустили, скорее всего, вам уже нужна вот эта штука, да, берите ее сейчас, то есть, ну, у нас нет вот этого продавание, у нас есть объяснение, и это сильно нас отличает.
0: А вот эти вот экипы такие, как аквалангист такой, весь с ног до головы, это
1: спортивные?
0: Вот, это, наверное, те, кто вот по кольцевым ездит там и так далее. Таких тоже иногда видишь прямо, такой ихтиандр.
1: У нас такой ихтиандр, это Илья. Он в альпине с ног до головы, но он как раз вот на спортивном катается, и он катается довольно-таки быстро, поэтому... Ну, конечно, он будет в акваланге ездить. Но вечно приезжает, как он запихивается в этот акваланг. Каждый раз наблюдать это прям прелесть.
0: Давайте напоследок еще, знаете, вот большая проблема с питбайками и их родителями. И вот там продавать, не продавать, ограничения, не ограничения. Большая аварийность. И мы, вот эти детки, там, которым 12 лет, там 14, гоняют на вот этих маломощных. Но все-таки это вот здесь, как вы себя ведете с ними?
1: Вот буквально сегодня с утра я была на переговорах, мы с нашим хорошим другом обсуждали, что проблема, реальная проблема, эта проблема существует, потому что нету спортивных комплексов.
0: Да.
1: Будь у нас спортивные комплексы, дети бы ездили туда, родители бы возили туда, обучали бы там. Вот, это ровно то, что мы несколько интервью назад обсуждали с вами, почему я делаю вот эти лектории. Нужно не ограничивать, а объяснять и обучать, как правильно, чтобы это было безопасно. Вот, поэтому я очень надеюсь, что наши мысли вот с нашим партнером, наши имена нашего бренда все-таки получат и какую-то общественную поддержку, и государственную поддержку, что мы сможем вот эти мечты наши реализовать и пойти вот в эту безопасную историю. Так что держим пальчики крестиком.
0: Буквально полторы минуты у нас осталось. Давайте, чем ваш арт-мотосалон замечательный на данный момент, на сейчас, на сегодня отличается в лучшую сторону от многих похожих?
1: Мы большие. У нас 1000 квадратных метров. У нас есть кросс-эндуро, у нас есть маленькие всякие питбайки, у нас есть дорожка, там Бенда классная, Мотомарини, Кюджи Мотор, Бинелли. У нас есть сервисное обслуживание, у нас есть гарантийка, предпродажка.
0: Госпожа Анна Игнатенко.
1: Да, само собой, у меня классный персонал, обожаю всех своих зайчиков, попрыгайчиков. Вот, у нас есть зимнее хранение, у нас много чего. Ну и само собой вот эти лектории, мастер-классы, про которые я упомянула, поэтому... Все, давайте к нам в комьюнити, будем дружить, общаться.
0: Давайте на этом и завершим на сегодня. Всегда ждем вас в гости. Спасибо вам большое. Напомню, что в гостях у нас Мария Фабия, директор мотосалона Art Moto Garage, и Анна Игнатенкова, кстати, с красивым маникюром, руководитель отдела сервиса Art Moto Garage. Спасибо вам, милые девушки. Успехов нам всем и вам в первую очередь, и нам тоже в первую. Спасибо и до свидания.
1: Спасибо.
0: Все, всего доброго.
2: Ты с ума сошла?
3: До первой лужи.
4: Это же так страшно.
2: Мувитон.
5: Куда тебе такой мотоцикл?
3: Куда ты поедешь на нем?
5: Возьми себе попроще.
6: На кухню.
5: Полезла она на мотоцикл.
2: Как ты будешь на нем ездить?
7: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
8: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Петербургские ведомости, очаровательный Александр Цуканов. Александр, здравствуйте, добрый
1: день.
0: И великолепный Сергей Глезеров, ведущий обозреватель прессы северо-западного региона Российской Федерации и планеты Земля, временно работающий. То есть постоянно, да, здравствуйте. Могу запутаться в представлении. У нас, как обычно, обзор публикаций интересных, любопытных, которые случились за последнее не очень продолжительное время, за неделю плюс-минус небольшой. Да. Прошу вас, с чего начнем?
2: Начнем мы с того, что мы немножко забежим немножко вперед, и начнем с того, что мы сегодня с вами встречаемся накануне большого городского праздника. Завтра день рождения нашего любимого города. Завтра мы будем все вспоминать о том, как был Петербург
0: основан. Подождите-ка, какое завтра? Сейчас я посмотрю в календаре.
2: 27 мая завтра, день рождения города. А как же вы?
0: С наступающим.
2: С наступающим, да. Да, будем вспоминать Петра Великого, будем вспоминать, и вот наша газета об этом, конечно же, очень много рассказывает, потому что фактически празднование Дня города, оно растянулось на целую неделю, и оно продолжается еще с этих выходных, и началось оно фактически с 21-го книжного салона, который проходил в минувшие выходные на Дворцовой площади, а мы об этом рассказываем подробно в нашем материале «4 дня с книгой». Для нас это тоже очень важное событие, потому что наши газеты регулярно из года в год в книжном салоне участвуют. На книжном салоне у нас есть свой, не то что столь только свой отдельный раздел. Там можно подписаться на газету, и особый интерес у читателей вызывали книжные новинки, которые мы выпускаем, потому что мы не только газету выпускаем, но и самые разные книги по истории города, и не только, которые на самом деле действительно пользуются интересом у читателей, и тем более, что мы движемся к 300-летию нашей газеты. Для нас это очень важно и почетно.
0: Слушайте,
2: и,
0: а вы же
2: и книг будет еще больше и больше к этому времени. Так что
0: вы же один из авторов.
2: Видите, но я один из участников
0: говорить?
2: Этого проекта.
0: Вот, да,
2: этого юбилейного проекта, да, надеюсь, да. Что хотелось бы сказать, что завтра мы отмечаем День города, завтра будет опять-таки очень много мероприятий, про которые мы будем тоже подробно рассказывать. Как всегда, завтрашний праздничный день начнется с церемонии у Медного всадника на Сенатской площади, также состоится торжественная церемония у надгробия Петра Великого в Петропавловском соборе, также будет памятные акции Государева бастиона Петропавловской крепости. И вообще, одной из площадок завтрашнего праздника будет Петропавловка. Будет большой концерт на Соборной площади. А на берегах Кронверского канала развернется большая интерактивная площадка. 15 площадок, где можно будет попробовать себя во всяческих старинных ремеслах.
0: Несмотря ни на дождь потенциально, несмотря ни на что, мы завтра отмечаем, да?
2: Завтра отмечаем, все, несмотря, да, даже если снег пойдет.
0: А что,
2: погода,
0: ваша газета что-то
2: погода
0: знает?
2: Погода нас не балует, но праздник состоится по своему расписанию, да.
0: Хорошо.
2: Так вот, там на этом празднике на берегу Кронинского канала можно будет и попробовать написать что-то не ручкой, а пером, и не на бумаге, а на пергамене, на бересте. Там можно будет попробовать себя в плотницком искусстве Петровского времени, можно будет завязать морские узлы, можно будет почувствовать себя стрельцом времен Петра Великого. И обо всем об этом мы обязательно рассказываем в нашей газете, потому что еще раз скажу,
0: была же казнь стрельцов, то есть можно почувствовать себя, как тебя там...
2: У нас добрые вещи. Мы добрая газета, и будем рассказывать только о добром и хорошем, да. Вот, так что это я сделал небольшой анонс. В завтрашнем номере вы прочитаете о том, что можно будет увидеть, а потом мы будем подробно рассказывать, что же произошло в День города. Будет еще масса событий, которые будут ближе к выходным. Это и знаменитый концерт классика на Дворцовой, и концерт у разведенных мостов, и все это будет посвящено Дню нашего любимого города. И я с удовольствием передаю слово Александре. Тоже поговорим про тему городскую, связанную с городскими названиями.
1: Да,
2: с городскими названиями. Вот я сразу же скажу, это будет не о том, что как правильно говорить, Невский проспект или проспект Невский, поскольку для нас, по-моему, такого вопроса не возникает.
0: Я тоже удивлен,
2: да,
0: таким,
2: вот,
0: да, вопросом.

0: Вот Невский проспект и все. Поэтому, когда говорят проспект Невский,
1: то этих людей надо сразу депортировать.
0: Мне хочется этого человека просто растерзать, сказать, вы вообще откуда, товарищ?
1: Еще, может, они скажут еще.
0: В Петербурге так не говорят. Но мы немножко о другом. Александр, пожалуйста.
2: Спасибо. Да, конечно, в продолжении темы о нашем любимом городе в преддверии такого масштабного, замечательного праздника. Хотелось бы поднять следующую тему о, как раз-таки, да, названиях, о топонимах. Александр, вот скажите, вы когда-нибудь задумывались, по какому именно принципу называют различные городские улицы и так далее? Ну, в честь великих деятелей, это понятно. А может быть, у них существуют какие-то правила?
1: Слушайте, ну логика подсказывает, что, наверное, после революции стали называть революционерами, да, какие-то улицы переименовывать старое царское. Ну и вообще, мы рождены, чтобы сказку сделать былью, и все то, что было до нас, значит, отметаем и строим новый мир. И переименовываем все улицы, которым там по 400 лет, по 200, по 300, в Робеспьера. Я правильно мыслю? В том же направлении? Неправильно.
2: Мы строим современность с уважением к нашей истории, и, собственно, в том числе об этом наша следующая статья, а именно, существуют, не побоюсь этого слова, определенные технические правила наименования улиц. Их утвердили в финальной версии совсем относительно недавно, в 2014 году.
1: Так вы неправильно сформулировали вопрос. Вы имеете в виду новые улицы?
2: Сейчас разберемся. Например, именно, да, уже в новых улицах, либо при переименовании
1: в новых районах
2: улиц, в том числе и в новых районах. И если вдруг возникает необходимость переименовать какую-то из уже давно существующих улиц, действуют следующие правила. Я назову всего несколько из них. Больше можно будет прочесть в нашей статье. И напомню, ссылки на все эти статьи будут в описании под видео. Например, одно из правил состоит в том, что не должно быть никакой латиницы в названиях. Например, мы не можем назвать улицу имени Петра I. То есть единичку мы не можем написать название улиц согласно законодательству. Мы можем написать улица имени Петра Великого. Такое допустимо. Ага. Именно поэтому у нас также не существует улицы имени 21 века, к примеру, и все тому подобное. То есть это у нас запрещено по законодательству, такие нормы. Также в названиях улиц у нас нельзя использовать сокращение. То есть, например, нельзя назвать улицу имени А.С. Пушкина. Может быть, улица имени Пушкина. То есть такие нюансы у нас также запрещены на данный момент.
1: Рассказываю микроисторию из собственной жизни. Есть такая улица Капитана Воронина у нас в районе станции метро Лесная. И я, как любитель рок-музыки, просто помню это. Лет 10-12 назад какие-то энтузиасты, а может даже раньше, переименовали улицу в улицу Led Zeppelin. И прямо едешь, огромными такими вот мазками было написано Led Zeppelin Street, там дом 1/3. Следующий Led Zeppelin Street, дом 3, там дробь 2. И долго-долго дворники это затирали, но оно долго боролось это, и так не смогли переименовать, тем более в наше время уж вообще никак. Вот, все, история закончена.
2: Но все-таки такие определенные народные наименования так или иначе существуют.
1: У меня есть фотографии, это истинная история, могу вам потом рассказать.
2: Не настолько не сомневаюсь, да. Но вот, собственно, в продолжении к вашей истории, если вдруг горожан что-то не устраивает. Эти правила были утверждены, как рассказывает наш автор, разработчиком федеральных топонимических правил у нас было Министерство финансов Российской Федерации. Но при этом, если вдруг горожан... Вот можно будет прочесть в нашей статье такой относительно неожиданный момент. Но при этом, если горожане хотят обратиться с просьбой переименовать улицу, то они, конечно, не в министерство должны обращаться, а в муниципалитеты. И в определенной степени, почему также рассказывает наш автор, не буду сейчас проговаривать подробно, муниципалитеты могут и отказать без объяснения причин, почему ту или иную улицу нельзя назвать. И в том числе, эти правила, конечно, не касаются улиц, которые были названы до 2014 года. То есть вполне могут встретиться и такие наименования, которые ныне уже не совсем допустимы по новым правилам.
1: Ага.
2: Итак, а мы дальше предлагаю продолжить тему о нашем замечательном городе и даже немного прогуляться по интересным его районом.
0: С удовольствием, конечно. Вот мы только что говорили про необычные названия или вообще названия. Вот есть у нас в окрестностях города, точнее, это в городской черте, и мы с вами, земляки, вы это место прекрасно знаете, это Осиновая роща.
1: Да,
0: конечно. Это Осиновая роща. Вот мы с вами только что говорили, что вы любите гулять в Шуваловском парке.
1: А там рукой
0: подать.
1: В Осиновой подать.
0: Роще есть замечательный парк, который мы с фотографом для себя совершенно целенаправленно открыли. Когда оказались в Осиновой роще, мы знали, что там есть парк, но когда мы в него зашли, в него углубились, поняли, что это поистине райский уголок, который до сих пор не оценен городскими жителями, а может быть даже это и к лучшему, потому что там совершенно мало народу.
1: Что же в микрофон говорите? Сейчас как услышат, все побегут.
0: Замечательно, да, и теперь все в него пойдут, да. Почему я об этом и говорю? Потому что у нас в газете есть постоянный такой проект, который называется «Город в городе». Мы его ведем уже почти, наверное, уже 10 лет, и каждый раз рассказываем про отдельные исторические места, исторические районы города. И вот Осиновая роща находится на самом краю Выборгского района, за ней уже начинается практически Ленинградская область, и воспринимается это как такие далекие такие выселки, но место совершенно удивительное, и мы уделили этому району целую полосу в нашей газете.
1: Там еще, знаете, какой плюс огромный? Там не гуляют вампиры, потому что Осиновая роща, осиновый
0: совершенно
1: кол,
0: верно, да.
1: Можно случайно напороться, да. И жизнь кончится вампирская.
0: Да, так что вот в Осиновой роще что? Вот очень интересно, в Осиновой роще, вы бывали там в этом районе? Ведь наверняка.
1: Я с опаской.
0: Земляки, потому что в центре, посреди жилого квартала сохранилась земляная крепость конца 18 века. По историческим документам ее курировал строительство сам Суворов. То есть крепость историческая. Сегодня она может быть не очень ухоженная и ждет своей реставрации, а будет когда-то она настоящей жемчужиной. Сейчас она выглядит как такие холмы. А вот если смотреть с верхних этажей жилых домов, которые ее окружают, то действительно видно, что она ровной геометрической пятиугольной формы. И действительно, вот я уже про парк сказал, что я думаю, что после нашего рассказа число людей, которые гуляют в Осиновой роще в этом парке,
1: сильно
0: увеличится,
1: да.
0: Потому что место того стоит, оно такое не заезженное совершенно, не растиражированное. Так что читайте нашу газету и узнавайте, и открывайте для себя новые места в Петербурге.
1: И смотрите фотографии. И фотографии же там есть парка вашего, да?
0: Обязательно.
1: То есть нашего.
0: Да. Там, а с другой стороны от парка есть еще замечательная экотропа, про которую мало кто знает. Она сделана по болоту между Осиновой рощей и кольцевой автодорогой, и огромная экотропа, которая такая разветвленная, тоже там одно удовольствие погулять, так что заглядывайте в Осиновую рощу, читайте при этом нашу газету, используйте ее как инструкцию к действию.
2: Обязательно. Как без этого найти самые интересные места из всех интересных, которые уже есть в нашем городе? Но в продолжение такой экологичной темы и так далее, хотелось бы переместиться в лес. Потому что в одном из лесопарковой части недавно совсем проходили достаточно необычные соревнования. Соревновались, то есть между собой, поисково-спасательные отряды. Но не сотрудники МЧС, как, наверное, сейчас представил каждый, а соревновались собаки, которые именно помогают искать людей, помогают их спасать и, собственно, трудятся в рядах этого ведомства. Итак, как я уже сказала...
1: То есть закапывают котлету, потом отпускают двух собак соревнующихся, да, и кто быстрее из них, или как?
2: Закапывали в этот раз баночку с тушенкой, но об этом я расскажу немножечко позже, вы практически угадали. Итак, да, действительно, то есть это были абсолютно официальные, регламентированные со своими правилами соревнования, у которых была судейская коллегия, которая очень строго оценивала конкурсантов. Конечно же, большинство конкурсантов было из России, но также один четверолапый участник приехал к нам из Турции, и забегая наперед, именно он одержал победу. Давайте немножечко по порядку. Итак, что же это были за соревнования и какие испытания предстояло
1: пройти? И какие собаки, хотелось бы тоже знать.
2: А вот об этом уже в нашей статье можно будет прочитать, что это были за собачки, да. А, ну, начнем с того, что конкурсантов было ни много ни мало, 48. Ого. То есть достаточно большой конкурс на призовые места у нас был. Да. Участники к нам приехали со всей России, такие соревнования уже не в первый раз проходят, и вот что, собственно, в них входило. А, первое, так сказать, тур назывался «Лес». То есть собакам предстояло найти людей, именно оказавшихся в тех условиях, когда они самостоятельно не могут подать сигнал, просьбу о помощи и, скажем так, не подают никаких звуковых сигналов, чтобы привлечь животное и попросить тем самым ему оказать помощь. Забегая наперед, участвовали действительно реальные люди, которые были, конечно, в безопасных условиях, но также были скрыты от собак. Их действительно им приходилось искать достаточно непросто. Это были студенты соответствующих университетов. Итак, а следующий тур у нас назывался «Техно». То есть собачкам уже нужно было не в природных условиях, а под обломками обрушившихся зданий найти тех самых людей. Было достаточно много критериев оценки. Например, насколько часто владелец собаки ему делает подсказки, то есть дает определенные команды и так далее. Соответственно, чем больше команд, чем больше подсказок, тем уже немножечко снижается рейтинг конкурсанта четверолапого. Далее, конечно же, засекалась скорость. Судьи с секундомером определенный рейтинг выстраивали в том числе. И важно было, насколько точно и насколько активно собака информирует о том, что она нашла человека. То есть, согласно регламенту, это должен быть громкий и непрерывный лай, чтобы точно охарактеризовать, что не просто какая-то опасность приближается, а что именно человек находится здесь, и ему именно здесь нужна будет помощь.
1: То есть собака находит, начинает громко лаять, прибегает судья, рефери, там кто там, да, смотрит, точно вот она пришла, правильные координаты, да?
2: Абсолютно верно, в том числе, да. И чтобы именно собака правильно подала сигнал о том, что человеку нужно подойти туда и уже оказать физическую поддержку, то есть начать разбирать завалы в нашем случае или, например, вот бревна. Также у нас здесь фигурировали в конкурсных таких частях. Итак, вот такие соревнования у нас совсем недавно проходили, и я предлагаю далеко не уходить от природной темы, не слишком менять наше местоположение и продолжить тему о природе.
0: Только я предлагаю сначала поставить музыкальную паузу.
2: Давайте.
1: Без проблем.
0: И дальше мы
1: без
0: продолжим
1: проблем.
0: О природе.

0: А вы слушаете радиостанцию Моторадио в эфирной студии. Гости оттуда.
1: Санкт-Петербургские ведомости на Моторадио.
0: А вот Александра хотела прокомментировать мою фразу офлайновую. Да, Александра, прошу вас.
2: Да, собственно, пока у нас была музыкальная пауза, мы затронули интересную тему о том, что...
3: У нас была жесткая дискуссия, вы сказала.
2: Абсолютно верно, да, да, да. О том, что наша газета выходит, напомню, ежедневно, точнее, с понедельника по пятницу, то есть по рабочим
0: дням. Что вызывает восхищение и непонимание, вот лично мое. То есть такой каторжный труд.
2: Да, и вот вы уточнили о том, что это пишется единоразово, и далее уже другие новые материалы нужны. Безусловно, актуальность нам очень важна, и есть расхожая фраза о том, что газета живет один день, да. Но разрешите немного возразить. Еще есть альтернативная фраза о том, что газеты – это черновики истории. То есть, насколько интересно всегда возвращаться к архивным выпускам газеты и понимать это событие, которое важное, очень значимое, которое происходило достаточно давно, оно у нас уже сложилось в нашем представлении, но всегда очень интересно перечитывать, как к этому событию шли, как строилось метро, как создавались планы, как восстанавливался наш город. Эти все события вот как раз-таки возможны благодаря архивным выпускам газеты и их подробное изучение.
1: Санкт-Петербургские ведомости на Моторадио.
0: Ну что, продолжаем. С кого начнем?
3: Мы продолжаем, да, спасибо. Да, ну я хотел даже сказать, вот немножко продолжить вашу мысль. Вы сказали про черновики истории. Вот вы знаете, я как ведущий исторического раздела «Наследие», посвященное истории нашего города, вот с большим удовольствием читаю старинные дореволюционные газеты, да даже не только обязательно того времени. Можно с удовольствием читать газеты 20-30-х годов нашего века, газеты военного Ленинграда, газеты послевоенного времени. А вот они живые, когда читаешь эти газеты, это не сравнится ни с каким архивным документом. Архивный документ – это понятно, это основа всего, это базис, но это зачастую это скучно. Когда читаешь газету, ты ощущаешь просто дух эпохи в нем, просто в нее окунаешься, просто купаешься в ней. Вот это просто вот ни с чем не сравнимо, когда читаешь, условно говоря, «Петербургский листок» до 1884 года и читаешь какие-нибудь дачные истории этого времени.
0: А он же еще с буквой «Ядь» был, нет еще?
3: С буквами «Ядь», конечно.
0: А вы прямо разбираетесь в этой букве?
3: А что тут? Совершенно легко читать, совершенно никаких проблем не возникает. Да. Только надо просто везде как бы понимать, что на конце любого слова, которое кончалось на согласную, стоял твердый знак, и не воспринимать его буквально. Все остальное так. Но мы слишком сильно ушли в историю. Да. И мы, да, значит, продолжаем вот... Мы как-то с праздников начали, праздниками продолжаем. Вот. Мы рассказываем о том, что на днях у петербургских экологов и их коллег из Ленинградской области случился настоящий праздник. Наконец-то правительство России утвердило создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Петербурга. И наконец-то мы с вами вздохнем легче, дышать нам будет.
0: Но это же будет через
3: свободнее.
0: Через 100 лет, наверное, или через сколько там, когда обещают?
3: Главное, о чем речь, что отныне многие леса и лесные зоны, которые вокруг города, они уже навсегда находятся под государственной защитой. То есть вот в этот лесопарковый пояс включают территории, на которых расположены леса, водные объекты или участки, природные ландшафты. И самое главное, что на этом пространстве запрещено строительство, капитальное строительство, запрещено их хозяйственное использование, кроме только, подчеркну, что здесь возможно, здесь запретят разработку новых месторождений полезных ископаемых, кроме месторождений минеральных вод, лечебной грязи, использования других природных лечебных ресурсов. А есть у нас в Ленинградской области лечебные грязи, да?
0: По-моему, нет, по-моему.
3: Но минеральные воды у нас есть, это точно.
0: Нет, грязь у нас тоже есть, она просто не лечебная.
3: А лечебная грязь – это сложнее, да. Вот, так что, действительно, это большой шаг вперед, и тем более лето на носу уже, и все хотят вырваться, как писали в дореволюционных газетах, из шумного, грязного, пыльного, дымного Петербурга на природу. и все хотят вот именно попасть вот в тот самый лесопарковый пояс Петербурга. Вот, слушайте, а сегодня он еще более защищен будет.
0: То есть получается, что вот то, что успели понастроить, там Парнас, всякие там Янина и так далее, вот эти вот огромные наши там, как сказать, кусты из многоэтажек. То есть этот пояс будет за ними уже, получается, да?
3: За ними, конечно, да.
0: То есть получается, что кто успел построиться и кто успел там купить квартиру, вам повезло, потому что дальше уже будете, конечно, следующие дома, да, будут строиться через, после пояса, уже фиг знает где там, да, получается?
3: Совершенно это верно, да, ага, считаем, все, что так, да.
0: То есть в каком-то смысле у нас завершилось, ну, не завершилось, а, по крайней мере, понятные рамки Петербурга теперь, да?
3: Ну, все равно город, конечно, будет, конечно, раскрываться, развиваться дальше и осваивать новое пространство, но то, что попадает вот в территорию лесопаркового пояса, это будет навсегда, и это будет уже совершенно такая вот незыблемая территория.
0: Передавайте чиновникам слова благодарности.
2: Строго охраняемая зона, да. Я, кстати, напомню, что эта площадь 172 тысячи гектаров. То есть такое достаточно огромная зона у нас будет. И в продолжение природной темы, вот Сергей Евгеньевич сказал, что жители наверняка с удовольствием будут туда ездить, чтобы отдохнуть на природе от городской суеты, разумеется, в соответствии с правилами, которые там будут установлены, то есть с заботой об экологии. А мы бы еще одну хотели тему поднять, почему же петербуржцы все же выезжают на природу и как они проводят свое свободное время и чему посвящают досуг.
0: А это прилично сейчас будет?
2: Безусловно.
0: Да? Без риска какого-то?
2: Безусловно.
0: Потому что, знаете, есть
2: у
0: такие...
2: У нас даже название позитивное. Очень клевое дело называется наша следующая статья.
0: Так.
2: Да? И вот здесь сразу по фотографии, собственно, будет понятно нашим читателям и слушателям, когда они зайдут на наш сайт и прочтут статью, о чем речь, но, собственно, подзаголовок сразу же вносит ясность. Почему же все-таки многие петербуржцы ведут речной образ жизни? Конечно же, речь у нас пойдет о рыбалке. Мы знаем, что многим слушателям моторадио это хобби достаточно близко, не правда ли?
0: Да, конечно.
3: А
0: да.
3: Вот вам, Александр, вы рыбак?
0: В глубоком детстве до 5 лет, да, я видел, как это делает дедушка, да. А так нет.
3: И где вы рыбачили?
0: О, слушайте, в речках, в водоемах, как ни странно.
3: Ну,
0: да.
3: Нашего родного города.
0: Ну, а как же, конечно, да.
3: И что ловили-то?
0: А, ничего, в основном смотришь, как другие большие дяди достают рыбину иногда. Иногда, кстати, большую рыбу ловят в реке Нева, в черте города. Прямо вот такие здоровые рыбины бывают.
2: Да, да, да, я об этом тоже рассказываю.
3: Что...
0: Гигантская корюшка. Уху. Слушайте, я не рыбный человек. Не мучайте меня. Да.
2: Собственно, наш автор абсолютно четко и делит тех самых рыбаков на тех, кто любит рыбачить непосредственно в черте города и кто выбирает выехать на природу и, так сказать, полностью посвятить время рыбалке и такому досугу. Непосредственно в черте города петербуржцы чаще всего выбирают набережную Невы, безусловно. Также очень многих рыбаков можно встретить у реки Смоленки и Охты, но это уже немножечко подальше, и в Таврическом саду. Собственно, значит, там водится рыба, и еще какая рыба? Итак.
0: Подождите еще раз, в Таврическом саду?
2: В Таврическом саду.
0: В пруду?
2: Да.
0: Если там пруд
2: вот так.
0: Микроскопический.
2: Вот так. Да. И тем не менее. Собственно, материал у нас представлен достаточно таким большим интервью со специалистом в этой области, поэтому, я думаю, ему точно можно доверять. Если он говорит, что там рыба есть, значит, есть.
0: А отлов-то разрешен, это же собственность государства.
2: Вот сейчас об этом и поговорим.
0: Получается, рыбка.
2: Сейчас об этом и поговорим, да. На самом деле существуют определенные правила, которые это все строго регламентируют. Но для начала предлагаю с такой эмоциональной части этого хобби начать. Собственно, вот у нашего специалиста наш корреспондент уточняет, почему же все-таки горожане выбирают этот досуг и кто они вообще? Какой портрет этой, скажем так, целевой аудитории.
0: Да,
2: да, да, да, абсолютно верно. Конечно же, это в первую очередь способ расслабиться, отвлечься от ежедневных забот, провести выходные, забыть, какие там проблемы есть дома, если они есть, конечно, и от всех-всех прочих вопросов. и посвятить время какому-то спокойному, размеренному занятию. Например, также у нас специалист приводит, я с вашего разрешения даже процитирую: «В черте города можно поймать кого угодно. В Неве много судака, леща, плотвы, реже можно поймать даже щуку. Если повезет, можно поймать чихонь и также много ерша». То есть достаточно такой выбор большой, но там уже как повезет. Конечно, у каждого рыбака есть какие-то свои секреты, которыми они не делятся, но при этом помогают приумножить улов и сделать времяпрепровождение еще более приятным. Ну и, конечно, обеспечить себе вкусный ужин. Куда же без этого?
0: Ой, вот эту корюшку вообще некоторые говорят, есть-то так, честно говоря. Хотя это модная еда, но есть такие адепты прямо, которые говорят: да вы что, это же такая рыба. В общем, такая, ну, не, ладно, не важно, да.
2: Собственно, в контексте корюшки наш специалист приводит также интересные факты, что эта рыба не для всех. То есть для нее нужны определенное оснащение, чтобы ее ловить и так далее. И вот активный период приходится именно на март, когда рыба непосредственно готовится к нересту. То есть тогда у нас уже на улицах можно встретить всякие стихийные такие точки продажи корюшки. То есть ее у нас в изобилии можно найти.
0: То есть не только молодежь активизируется по весне, там любовь, всякие там женитьбы.
2: А и корюшка.
0: Корюшка тоже у нее.
2: Безусловно.
0: Примерно. Да, все понятно.
2: Безусловно, да. Кстати, к слову про молодежь, как я уже говорила, что же, собственно, за портрет этой аудитории, которая особенно любит рыбалку, это, конечно же, в основном мужчины от 40 лет и старше, но нередко встречается и молодежь вполне себе. Многие выезжают целыми семьями на природу, то есть берут палатки с женами, с детьми и уже проводят так приятное время. Возможно, жены занимаются подготовкой посуды для будущей ухи, а непосредственно мужчины уже добывают пищу на ужин при помощи такого интересного хобби достаточно.
0: Сергей, вот такой мрачный сидит, такой, он не любит корюшку.
3: Я вспомнил про первобытное общество. Мужчины добывают себе еду, ставил себе, охотятся с копьями на каких-то рыб, да.
0: Некоторые мужчины сырую прямо едят, прямо там же, а женщина говорит: подожди ты, давай сварим.
2: Мы свидетелями не были, поэтому здесь прокомментировать ничего не можем. Но, к слову, про копья. Наш специалист называет некоторые способы ловли рыбы, скажем так, не совсем честными и даже немножечко антигуманными, да? И в их числе достаточно, возможно, кому-то удобное приспособление – это электроудочка. То есть в обществе таких уважаемых рыбаков такое приспособление будет считаться не слишком хорошим. То есть так немножечко косо будут на этого рыбака смотреть. Хотя, возможно, и удобно. Тоже не спорю. Да, и хотелось бы тоже рассказать такую интересную историю, что, конечно, в коллективе Санкт-Петербургских ведомостей есть
0: рыбаки.
2: Любители,
3: есть рыбаки,
2: безусловно, да.
3: Это не я, это наш любимый коллега, наш фотограф Дмитрий Соколов, который действительно заядлый рыбак.
0: Он даже знает, как надевать червячка.
3: Да.
2: Но секретами наверняка не делится.
3: Он с таким упоением всегда об этом рассказывает, и рыбачит и летом, и зимой.
2: Ничего себе, да. И порой, как отмечает наш коллега, да, что иногда желание и задор поехать вот на рыбалку настолько велик, что можно прям забыть даже про некоторую не только рутину, а и про некоторые задания.
0: Ну хорошо,
2: да.
0: Ладно, движемся
3: такое
0: далее.
3: Бывало.
0: Понимаю,
3: движемся,
0: да?
3: Дальше, да.
2: Да,
3: от рыбалки.
2: Продолжаем.
3: Мы продолжим рассказ. Вот в этом месте, угу, в этом петербургском месте рыбачить нельзя, но погулять в нем обязательно можно и даже нужно. У нас есть такая специальная рубрика, называется «Маршрут». Мы каждую пятницу рассказываем, предлагаем нашим читателям интересные маршруты по не самым, скажем так, как сегодня говорят, растиражированным местам Петербурга. И вот на этой неделе мы рассказывали под заголовком «Скрытый оазис у Фонтанки» про усадебный сад Державина, который расположен в глубине кварталов, и про него... Про него мало кто знает. Мало кто знает. Его в основном знают только местные жители. О туристах вообще говорить не приходится. Они про это место вообще, вообще не наслышаны. Но и даже но и горожане его мало знают.
0: А мы сейчас не, оно, не выдаем военную тайну никакую? Сейчас.
3: Мы не выдаем тайну. Ну,
0: смотрите, координаты аккуратно.
3: Действительно, место того стоит, чтобы в него заглянуть и погулять. Попасть в него можно через музей Державина. Вход в него платный, но что-то символический. Равняется, условно говоря, стоимости чашки кофе.
0: Смотря где мы это кофе пьем, между прочим.
3: Какое, да, да. Дальше вы оказываетесь в удивительном саду между Фонтанкой, Державинским переулком и Красноармейской улицей. Это бывший усадебный сад Державина, который там возник еще в конце 18 века. Впоследствии он превратился в городской сад, мы подробно об этом рассказываем. А полтора десятка лет он был восстановлен как вот именно усадебный сад. В нем были снова поставлены исторические мостики, проложены исторические тропинки, даже был сделан исторический огород, как был в свое время у Державина, и гулять там одно удовольствие. Вот. Рыбачить там нельзя, хотя там есть и небольшие водоемы, и пруды, и протоки. Вот. Но опять-таки я возвращаюсь к той мысли, что можно читать нашу газету как некую инструкцию к действию, где можно рыбачить, а где можно погулять, а что можно почитать, а что можно еще увидеть. Вот, читая вот нашу рубрику «Маршрут», которая выходит каждую пятницу, можно вместе с газетой открывать для себя какие-то не самые известные уголки Петербурга. Чего я всем желаю. Александре передаю слово.
2: Да, спасибо. Не только интересные и малоизвестные места можно открывать, а также мы даем интересные рекомендации, почему бы и нет. Собственно, прогулки у нас на что влияют? На здоровье, на наше настроение и, собственно, о здоровье и, так сказать, о силе духа. Хотелось бы продолжить нашу замечательную тему. «Мышцы скажут спасибо» называется наша следующая статья. За что же они должны сказать спасибо? Давайте разбираться.
0: Какие мышцы?
2: Сейчас разберемся. Итак, наш корреспондент пишет: приучить организм к регулярным тренировкам – это большой плюс уже сам по себе. Но всем нам хорошо известно, что прежде чем приступить к хорошей тренировке, нужна разминка. Но еще существует и заминка. Это не какая-то пауза, как мы привыкли воспринимать это слово, а это завершение тренировки, правильное завершение тренировки. То есть, ну, наверное, каждый, кто хотя бы раз занимался спортом, встречался с таким понятием, как крепатура. И вот ее, оказывается, можно избежать и в целом улучшить эффект от тренировки.
0: То есть я сел после пробежки, вот сижу, вот это.
2: Категорически запрещено.
0: Так,
2: да.
0: А как?
2: А что лучше сделать? Ага. Ну, для начала начнем с того, что легкая ходьба, неспешная, по свежему воздуху, это тоже в определенной мере тренировка, но не требующая слишком большой физической активности, поэтому, конечно же, после нее заминка не требуется. Ну, конечно, по желанию возможно. Она сама по себе уже является
0: Лечь, полежать на скамеечке или что? Это вот физически. Что это? То есть практически.
2: Сейчас разберемся. Давайте на конкретном примере.
0: Давайте,
2: например, вы пробежали определенное количество километров, сколько запланировали или утром, или вечером, и сразу же остановиться, присесть на лавочку, попить воды. Это, конечно, хорошо, но нежелательно. То есть, например, если вы занимались активно спортом или, в частности, бегом, как рассказывает наш корреспондент, то стоит, во-первых, постепенно замедляться, быстро садиться, конечно, не рекомендовано, а лучше сначала немножечко перейти на ходьбу. Сначала побыстрее, то есть ускоренным шагом, затем замедлиться, а затем уже, так сказать, можно будет присесть и отдохнуть, попить воды и так далее. Этой, так сказать, посттренировке стоит уделять не менее 5-10 минут, как рекомендуют специалисты, чтобы у нас все нужный эффект принесла наша тренировка. Также специалисты советуют, что хорошо помогает массаж. То есть, когда мы занимаемся спортом, мышцы приходят в определенный тонус, становятся более эластичными и так далее. Поэтому как раз-таки массаж помогает эти мышцы вернуть в спокойное, назовем его так,
0: состояние. То есть, если мы видим на улицах Петербурга двое мужчин массируют друг друга, то, скорее всего, они вот только что занимались спортом. Я правильно понимаю?
2: Ни в коем случае.
4: А не то, что вы подумали.
2: Ни в коем случае. Наш корреспондент, например, также, да, приводит пример, что не обязательно для этого идти в какой-то особый массажный салон.
0: Так я про это и говорю.
2: Есть массажные коврики, которые можно положить у себя дома и там уже продолжить тренировку только в более спокойном темпе. Также рекомендуют посетить сауну, что также очень хорошо влияет на мышцы. Почему бы и нет?
0: Ой.
2: Да, итак, мы продолжаем тему такую социальную, но уже хотелось бы перенестись от природы нашей замечательной, от прогулок на свежем воздухе в виртуальное пространство. Куда же сегодня без него? И мы сегодня поговорим немножечко о цифрах и о интересных фактах, связанных с этим самым виртуальным пространством. Наша статья так и называется «Купить в интернете». И сразу же первый у нас такой самый интересный факт. 71% россиян покупают онлайн, но при этом обратная сторона медали – треть россиян не совершают покупки в интернете. Хотя, казалось бы, уже каждый из нас хотя бы раз, но что-то покупал в интернете.
3: Вы в какой части находитесь?
0: Я и там, и там. Если говорить про маркетплейсы, то вот эта вот необходимость идти ждать в очереди, когда тебе выдадут ботинки, потом их померить, понять, что они тебе не подходят, запаковать обратно, встать в новую очередь, чтобы сдать их. Вот как-то вот это вот все. Вот. А если какая-то штучка, гаджет какой-то, почему нет?
2: Ну, то есть можно попроще, уже потратить, да, время на, да, офлайн-покупки.
0: Да,
2: почему,
0: да,
2: бы и нет, вполне. Ну, например, вот как вы привели в пример маркетплейсы, как мы привыкли считать, что особый бум популярности вот этих интернет-покупок как раз-таки пришел на времена ковида. Но на самом деле это абсолютно не так. Во времена ковида спрос тех самых интернет-магазинов, точнее спрос на них, вырос всего лишь на 5-6%. То есть спрос увеличивался очень постепенно, и вот сейчас пришел к тем самым 71%, который мы сейчас видим. И мы уверены, он продолжит расти. Наш корреспондент приводит некоторую статистику. Конечно же, реже всех совершают покупки, онлайн-покупки, россияне старше 80 лет. Но при этом они их совершают, обращая ваше внимание, то есть тоже достаточно популярно. А, конечно же, больше всего аудитория у интернет-покупок – это молодежь в районе 25-30 лет, как приводит наш автор. И, конечно, чаще всего таким методом пользуются девушки. Но не потому, что девушки любят просто что-то покупать, конечно же. Потому что также вот аргумент наш автор приводит, что девушки чаще всего для семьи покупают и для себя, и, к примеру, для ребенка какие-то вещи. То есть выбрать в некоторой степени, посоветовавшись с отцом наверняка, им проще. Поэтому за счет этого отчасти процент растет. Да, а что же у нас все-таки покупают мужчины чаще всего в интернете?
0: Колеса для автомобиля, покрышки.
2: Бытовая техника, абсолютно верно. Компьютеры, всякие прочие, вот как вы назвали, да, абсолютно верно. Видеоигры, фильмы. Музыка также пользуется спросом среди мужской аудитории. И также 9 из 10 опрошенных периодически сравнивают предложения из различных источников. То есть современному покупателю в интернете крайне важно. Во-первых, прозрачная система. То есть если он выбрал какой-то товар, он его непременно сравнит на одном сайте, на другом. Обязательно сравнит характеристики. Очень важно, чтобы в одном месте он мог прочитать и технические характеристики, и отзывы, то есть так значительно увеличивается шанс, что он именно здесь купит, и прочие критерии, которые его интересуют. Также важно, чтобы он понимал, кто именно является продавцом, насколько высокий рейтинг у этого продавца, официальный ли этот продавец и так далее. То есть эти все критерии совокупно играют порой решающую роль при выборе.
3: У нас есть еще одна минута, чтобы закончить наш рассказ
0: конечно.
3: На более высокой
2: ноте,
3: чем прогулки. И мы, наше время, как всегда, пролетело стремительно, просто стремительно. И мы закончим на очень интересном тоже событии из другого мира, из культуры, из мира культуры. Замечательный подарок получила, значит, Академия имени Штиглица в Соляном переулке, которая в эти дни отмечает свое 150-летие. В ней завершена реставрация зала Людовика XIV, который был в свое время создан по проекту архитектора Максимилиана Месмахера. Зал абсолютно уникальный во французском стиле, и когда-то он был украшен шпалерами. Эти шпалеры впоследствии оттуда были переданы в Государственный Эрмитаж, а лепнина на потолке зала долгое время была просто-напросто закрашена, и зал использовался просто как учебный зал для студентов. Сегодня два года шла его реставрация, залу вернули его первоначальный облик, кроме, конечно, шпалер, которые остались в Эрмитаже. Сегодня их место заняли цифровые копии этих шпалер, там
0: что
3: очень уникальные.
0: Шпалеры, это что такое?
3: Шпалеры – это вышивка на холсте.
0: А, все понял.
3: Огромного размера, ага, да. Ага. И здесь эти шпалеры были посвящены четырем стихиям, значит, природы. Вот. И пока эти шпалеры цифровые, то есть это просто, скажем так, распечатанные фотографии, но, по словам ректора Академии, студенты мечтают о создании, точнее, воссоздании этих шпалер, и студенты своими силами готовятся их воссоздать по историческим образцам. Так что вот реставрация этого зала еще продолжается и станет сферой вот такой вот приложения студентов Академии Штиглица. Но вот теперь точно на этой ноте, наверное, нам надо уже завершать нашу встречу, да?
0: Ну, да, пожалуй, время все уже вышло.
3: Нам было, как всегда, очень интересно и приятно рассказать про те новости, которые были на этой неделе на страницах нашей газеты.
2: Ага. А на следующей неделе мы расскажем о новостях, которые прямо сейчас готовим для вас.
0: Александра Цуканова, главный редактор веб-сайта газеты «Санкт-Петербургские ведомости», и Сергей Глезеров, обозреватель «Санкт-Петербургские ведомости», тоже автор книг. Александра у нас автор замечательного, красивого сайта, компоновки его и новостей и прочее. Вообще замечательные люди. И отметим, что «Санкт-Петербургские ведомости» – старейшая регулярная российская газета, единственная до начала печатания московских новостей в 1756 году. Ну, по крайней мере, это информация из Википедии. Наверное, я не ошибся особо. Спасибо вам большое. Ждем хороших новостей. Как всегда, в следующий раз, ровно через неделю. Всего доброго и до свидания.
2: До новых встреч.
3: До свидания.
0: Счастливо.
1: Санкт-Петербургские ведомости на Моторадио.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.
4: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
6: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
7: Каждую пятницу в 3 часа дня.
8: Эфир «Моторадио» — это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире «Моторадио».

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 340 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 23 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 23 человека, в том числе 7 детей. По мототранспорту. За прошедшие сутки произошло 7 ДТП, пострадали 4 человека. Ранения различной степени тяжести получили 4 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. Colors of Rock. Your lifestyle.

0: Quator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Где все это будет базироваться? Ведь человек должен приехать и не в какой-то там ужасный гараж около железной дороги, где там мышки бегают, а надо как-то, ну...
2: Ну, вот сейчас мы из тех локаций, которые мы подбирали, у нас получилось договориться с территорией на улице Рощинская, 38, это там, где мотосервис Т-13, мы, собственно, будем в непосредственной близости, и, ну, вот там мы, собственно, и будем сидеть.
1: То
2: там
1: же будет экипировка. Закуточек
2: небольшой. Будет это, вот да, именно на самом деле закуточек, да, то есть на какой-то прямо масштабный старт, чтобы было прям свое огромное помещение, к сожалению, пока мы не смогли, да, вот поэтому именно в формате какого-то небольшого помещения, где человек сможет, во-первых, спокойно примерить экипировку, где сможет там сесть, выпить кофе, пока оформляется договор, где, собственно, человек будет сидеть, который может этот договор оформить там со всеми необходимыми инструментами, кассами, принтерами и ноутбуками, и, собственно, мотоциклы. Вот, поэтому пока формат такой, надо начать идти и посмотрим, куда мы придем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете. Do you want a good music? Best.

0: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: Восемьсот километров проехать на Тулице – это все-таки большее испытание, чем ехать…
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы там 1600 километров за день…
4: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка «Скототуризм».
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если хорошо.
13: Если там посмотри, аккуратно пройти, посмотришь, там прекрасно. Ага. Вот, там дорога,
15: а дальше.
16: Группа «Битлз» на Моторадио.
17: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
18: «Apple Jam».
19: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Моторадио. Rocking you from St. Petersburg.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1829 году случился героический бой брига «Меркурий» под командованием капитана-лейтенанта Александра Казарского с двумя турецкими линейными кораблями. Преимущество турок было в пушках десятикратное, но Казарский неожиданным маневром занял позицию между кораблями противника. Все огневое преимущество турок сошло на нет. Ядра, выпущенные с верхних артиллерийских палуб, просто пролетали над низким бортом русского брига. И чтобы не бить по своим же, туркам приходилось не столько стрелять, сколько маневрировать. Казарский же приказал сосредоточить огонь на рулях противника и на креплении мачт, а также стал разбивать кормовые надстройки кораблей противника, где размещались каюты командного состава. Огромные корабли получили значительные повреждения и вынуждены были выйти из боя. «Меркурий» же потерял из 115 членов экипажа убитыми 4 человек и 6 ранеными. Сам капитан получил контузию головы. За этот подвиг бриг был награжден Георгиевским кормовым флагом. Офицеры получили ордена, а нижние чины – орденские знаки. Но печальная ирония судьбы. Капитан, стоявший под ядрами с пистолетом, чтобы в случае чего взорвать свой корабль вместе с кораблем неприятеля, пал от яда, подсыпанного из-за дележа дядюшкиного наследства. Судьба, господа. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Best Radio.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Вообще, мы специализируемся на том, что нам нравится. Нам нравятся круизеры, туры, вот эта всякая история. И то же самое и продаем. Но если по маркам, это Harley, естественно, самое основное, самое прикольное. Немножко триумфов, по-моему, одно BMW, Голда, то есть вот такие вот всякие интересные.
2: То есть большие, части. Большие, да.
1: Да, да. Ну, у нас сейчас там случайно залетела одна шадовка, это, так сказать, случайно, мисклик по пьяни на аукционе, как говорится. А из очень редких мотоциклов у нас есть три, это прям вообще классные эксклюзивы, это Big Dog мотоцикл, настоящий чоппер, на сухаре, без подвески, на нем сгоняю при первой возможности. На спереди 23-е, сзади 20-е, на корбе, ты едешь, тебе ногу обжигает, ты в яму улетел, позвоночник вылетел из трусов, но в этом и есть кайф этого мотоцикла. И, ну, это, как сказать, redneck стиль будет у нас. И два черных мотоцикла, назовем их так, то, что любят у нас африканцы в США. Это два бэггера на базе Road Glide'ов, один на 26-м колесе, другой на 30-м колесе. То есть прям вот здоровые колеса, ты думаешь, как сделать
2: шипку. Автомобильные прямо, да?
1: Не-не-не, они узкопрофильные, но имеется в виду радиус 30-й. У тебя у автобуса 22,5, а тут 30. Еще и пнема спереди и сзади. Мы их выставляли на фестивале совсем недавно. Даже что-то выиграли, но, к сожалению, не первое место, поэтому что-то, а что-то я не считаю победой.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: нормальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
5: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
6: Моторадио.

0: Вот и Москва представляет. Еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Моторадио представляет
1: «Высшая лига. Антология мирового рока».
2: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс».
3: Всем привет! В студии Влад Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 26 мая 2026 года. Вчера был весьма знаменательный день. Вчера свой день рождения отметил Клаус Майне, вокалист группы Scorpions. Так уж получилось, что Клаус оказал очень большое влияние на меня как на музыканта и на вокалиста. Ну а Амальгама, группа, в которой я выступаю, несколько раз делила сцену со Scorpions. И так уж вышло, что мы с Клаусом знакомы лично. А потому я отправил свое поздравление заслуженному рокеру, которому исполнилось аж целых 78 лет. С днем рождения тебя, дорогой! Ну что ж, а мы с вами, дорогие мои, переносимся из года 2026 в год 1980-й, ставший, наверное, вершиной творческого пути австралийских рокеров из AC/DC. Ведь именно в этом году вышел альбом «Back in Black», и стал он не только самым коммерчески успешным у самой группы, но и практически, а может быть даже и фактически, самым коммерчески успешным альбомом групп, игравших, играющих и, скорее всего, тех, которые будут играть тяжелый рок в принципе. Итак, год 1980, альбом «Back in Black».

выходу альбома предшествовало событие, которое перевернуло историю группы до нельзя. В феврале 1980 года умер вокалист Бон Скотт. Далеко не каждая рок-группа, с которой случается подобное, способна превратить смерть собственного музыканта, а также и фронтмена, в трамплин популярности не то что мирового, но даже галактического характера. Но это именно то, что случилось со солистскими рок-титанами AC/DC. Первый же альбом, записанный коллективом после безвременной и совершенно глупой кончины его харизматичного вокалиста Бона Скотта, оказался вторым самым продаваемым в истории человечества рок- или поп-альбомом. Только в США суммарный проданный тираж Back in Black на декабрь 2019 года составил более 25 миллионов копий. А во всем мире его продажа оценивается ровно в два раза выше – более 50 миллионов копий. Вдумайтесь в эту цифру, дорогие мои. И это при том, что альбом Back in Black не стал никакой революционной работой ни для самих музыкантов AC/DC, ни для хард-рока, как для стиля. Эта пластинка представляла собой просто дальнейшее и, честно скажем, довольно скромное развитие идей группы в формате совершенно коммерческого звучания, в полной мере отточенного квинтетом при работе над предыдущим альбомом Highway to Hell, вышедшего годом ранее. Плюс тому, в этом труде огромную помощь коллективу оказал продюсер Роберт Джон Лэнш. И тем не менее, такой почет, в том числе и со стороны профессионалов, дорогого стоит. В частности, продюсер Кевин Ширли, известный по своей работе с такими рок-именами, как Джо Бонамасса, а также группой Iron Maiden, прямо заявляет, цитата, «Back in Black — это просто лучший по звучанию альбом, который был вообще записан». Конец цитаты. Утверждение, конечно же, спорное, но пусть будет так. И, конечно же, для музыкантов AC/DC альбом Back in Black ни в коем случае не был простым альбомом. Бон Скотт продемонстрировал человечеству настоящую смерть рокера на рассвете 19 февраля 1980 года. И, вопреки всем слухам в профильных СМИ и вне их, он практически не принимал никакого участия в работе над будущим материалом к альбому Back in Black. Хотя работа эта началась еще до его кончины, и уж тем более Стринабон не задумывался ни о каких текстах новым пьесам. Его участие в работе над грядущим альбомом ограничилось игрой на барабанах на демо тех номеров, которые впоследствии обратились в треки «Hell's Bells» и «Have a Drink on Me». Давайте вспомним, ведь Бон некогда играл на барабанах, сперва в оркестре «Волынщиков», а затем в группе «The Spectres». И наиграл он партии барабанов к этим пьесам 17 февраля, менее чем за двое суток до смерти. На похоронах вокалиста в австралийском городе Фримонтли родители Бона сообщили музыкантам AC/DC, что поддержат их решение о продолжении карьеры группы, если таковая последует. Но лишь в середине февраля братья Янги, Мальком и Энгус всерьез приступили к сочинению новых песен, хотя бы в виде их отдельных фрагментов и соло. Параллельно группа в компании Роберта Лэнжа и его звукорежиссера Тона Платта прослушала новых кандидатов на роль вокалиста AC/DC. Выбор был богатым, но братьям не нужен был музыкант, способный стать лишь копией Бона. Требовалась и своя идентичность, и полное подчинение интересам группы, читай братьям Янгам, и относительная неизвестность певца публики. По последней причине не прошли отбор не только австралийские коллеги музыкантов AC/DC, самые известные из которых были Эндри Андерсон из группы Rose Tattoo и Джимми Барнс из Cold Chiseled, но и фронтмен британской рок-легенды Слейд Нодди Холдер. Иными кандидатами были Стив Вартон из группы племянника братьев Янгов Стиви Янга, Стиви Райт из группы Easy Beats, Гэри Пикфорд Хопкинс из группы Wild Turkey, Стив Парсонс, а также оказавшийся фаворитом Тони Платта, Гэри Холтон. Однако был еще один кандидат, Терри Слессер из группы Backstreet Sharks. Причем именно Терри Слессер оказался максимально близок к тому, чтобы стать новым фронтменом группы. Но, как и Гэри Холтон, он ухитрился поссориться с Мальком Янгом прямо на своем финальном прослушивании. В результате, не без некоторых приключений, новым вокалистом AC/DC стал 32-летний Брайан Джонсон, на тот момент пытавшийся возродить свою старую группу Джорди, но живший авторемонтом. Интересно, что наилучшие рекомендации в пользу Брайана в свое время поступали от самого Бона Скотта. В 1973 году старая группа Бона, Fraternity, открывала британские концерты Джорди. После первого прослушивания Брайан не приглянулся ни Малькому, ни Роберту Лэнджу.
Как они вспоминали, он им показался старым и толстым. Но с другими вокалистами дела шли еще хуже. Так что была рекомендация Бона очень и очень пришлась кстати. Однако, возвращаемся к списку песен альбома. На очереди очередной мегахит с альбома, который называется так же, как и альбом. Итак, Back in Black, господа.

О том, что новым вокалистом AC/DC стал Брайан, было официально объявлено 1 апреля 1980 года. Как говорится, не обращайте внимания на дату. А уже в конце месяца, в черне отработав 9 треков с заключением песни «Rock'n'Roll Ain't Noise Pollution», музыканты в компании Роберта Лэнджа отправились на Багамские острова, а точнее в город Нассау, где располагалась студия Compass Point. Вопреки ожиданиям музыкантов, и в особенности Брайана, тропики не порадовали их хорошей погодой. Зато бетонные курортные домики, где размещались музыканты, больше напомнили им обезьянник в полицейском участке. Таким образом, соблазна за пределами студии не имелось, и работа была завершена достаточно быстро, а именно за 6 недель. Некоторые идеи подсказывала окружающая обстановка. Так, например, Брайан написал текст к песне «Hell's Bells», уже прозвучавшей в начале нашей передачи, под впечатлением от очередной мощнейшей тропической грозы. А колокол, который каждый может услышать в выступлении к этой пьесе, был заказан в фирме John Taylor Bell Founders в британском городе Лохборо и записан передвижной студией Manor Mobile по заказу Роберта Лэнджа параллельно с работой на Багамах. До самого конца 80-х этот колокол весом почти 2,5 тонны с надписью «Hell Bell» был непременным участником сценического шоу-группы. Естественно, он так и остался в собственности коллектива, как и Мио, одна его уменьшенная копия, заказанная в свое время Майком Янгом для своего дома в графстве Хертфордшир. И еще одна песня с альбома. Я бы выделил ее отдельно, ибо размеренный свинг делает эту песню отличной для чувственных танцев со своим партнером. Итак, встречаем. Rock'n'Roll Ain't Noise Pollution.

Хотя альбом Back in Black задумывался и создавался группой как музыкальный мемориал Бону Скотту, он ни в коем случае не оказался нудной и печальной работой. И Hell's Bells так и осталась самой серьезной песней на нем. А впоследствии и во всем песенном каталоге AC/DC. Непосредственно посвященный памяти Бона и известный всему и каждому титульный номер был посвящен и всей очевидной тематике песен с текстами покойного. Как утверждает Брайан Джонсон, цитата, «В тексте я просто пытался перечислить, чем же был славен Бон». Конец цитаты. Тоже, по его словам, относится и к тексту трека «Have a drink on me». Можно смело сказать, что альбом «Back in Black» стал квинтэссенцией стилистики AC/DC, как был ею и альбом «Highway to Hell». Но теперь группа вовсю использовала понятную, хотя и никогда не оглашавшуюся легенду о самих себе, как героях рок-н-ролла, сплотившихся после гибели товарища. Пожалуй, именно это обстоятельство дарило альбому как моментальный, так и растянутый во времени на 40 с лишним лет успех, и плюс ко всему, эти громкие и в основном хулиганские песни были отлично записаны. Впервые в своей долгой карьере Роберт Лэндж превратил незатейливый, блюзоватый и очень даже традиционный хард-рок в нечто большее, чем даже легенда о группе. И как бы в продолжении этой мысли, мы с вами слушаем песню с альбома под названием «Giving the Dog a Bone».

Потрясающий и моментальный успех альбома Back in Black, вышедшего 21 июля в Северной Америке и 31 июля во всем мире, оказался довольно-таки обоюдоострым. Понятно, что работа далеко не легкой по звучанию группы, да еще с весьма характерными вокальными партиями, оказавшейся на вершине чартов Великобритании и во Франции, и на четвертом месте в американском альбомном чарте Billboard Top 200, где он обосновался аж на 131 неделю, привлекла внимание не только поклонников группы и просто меломанов, но даже и противников рок-музыки. А тут еще минималистическое черно-белое оформление конверта, пластинки, звуки колокола и назойливое упоминание о Астане в песне Hell's Bells. Определенно, тут что-то не так. Вспомните еще и рога и хвост Энгуса на обложке Highway to Hell. В общем, AC/DC только укрепила свой неумирающий статус врагов морального большинства по всему миру. Печально и немного смешно, но в Советском Союзе советская агитация и пропаганда непрерывно полоскала имя AC/DC года так с 1982 по 1987. Черная обложка с символикой войск СС, цитата, тексты о смерти и сатанизме, специально написанные для воздействия на советскую молодежь, конец цитаты. И как верх всего, цитата, если прочитать название группы задом наперед, то получится SD и SA, конец цитаты. Ну, те, кто в материале, сразу поймут, о чем идет речь. Неудивительно, что альбом Back in Black приобрел в тогдашнем СССР какую-то болезненную репутацию очень опасного альбома. В этом смысле ему помогли составить конкуренцию, разве что работы аналогично не называвшейся по имени в советской прессе в те годы группы Judas Priest. Родная пропаганда шла тогда путем американского морального большинства. Безо всяких шуток, AC/DC стали в СССР натуральным субститутом сатаны. Соответственно, и популярность шепотом называемой группы, точнее ее конкретного альбома, была просто запредельной. И могу, как живой свидетель тех времен, смело сказать, что даже осенью 86-го и весной 87-го годов в Ленинграде Back in Black все еще считался сверхактуальной и сверхмодной работой в стилистике хэви-метала. Хотя понятно, никогда и ни при каких обстоятельствах AC/DC хэви-метал не играли, и никаким хэви-метал ни в одной их песне даже и не пахло. Невероятный успех Back in Black, одним махом вознесшей группу на олимп рок-н-ролла, мог бы вскружить голову музыкантам. Однако, работа над новым материалом началась уже в декабре 80-го года, как раз по окончании турне в поддержку так называемого «Черного альбома». И вот тут-то оказалось, что с вершины есть воистину только один путь. И путь этот — вниз. К сожалению, этот путь, затянувшийся фактически на десятилетие, у AC/DC только начинался. И виноваты здесь оказались, в общем-то, не музыкальные обстоятельства. Менялась эпоха, в том числе и в рок-н-ролле. Однако, обо всем этом в наших следующих радиопередачах. Ну а на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Ивойлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Моторадио. Your lifestyle.

0: Services Financiers Associés.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
4: Rock Radio. Radio Station. Санкт-Петербург.

0: волне хорошего настроения.
1: Всем привет! Вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии Александр Цыпин и программа «Саундчек». Начинает свою работу, как всегда, с музыки тяжкой, трэш-металлической. Здравствуйте, друзья мои! Насладимся тем, чего смогли достичь рок-музыканты по всей планете Земля за последние 7 календарных дней, за текущую, вернее, уходящую уже неделю.

Команда под названием Hate Singer начала музыкальный час на Моторадио и программу Soundcheck треком Twist Your Fate. А мы идем далее. Таких треков у нас сегодня целых три от людей, отвязанных и раскрепощенных. Группа Alicate с треком Too Bad To Be Good.

А вот смотрю, затесался. Затесался немножко не тот. Продолжим трэш, металлическое веселье. In My Own Blood называется группа, композиция Tell Me I'm Real.

Ну, надеюсь, вы также несколько испуганно слушаете подобную музыку, как и я. Румынская группа под названием Eat My Own Blood на моторадио из... не прочитать. Ясси Каунти. Не знаю, где это. Но отметим про себя, что новейшая работа этого коллектива представлена в сегодняшней программе Soundcheck на волне моторадио вот таким вот треком. И еще одна завершающая композиция тоже трэш-металлического направления от группы Pan, три буквы.

Американская команда Progressive Doom Stoner Metal. Вот так они свой музыкальный формат описывают. Группа Pan с альбомом Glacial. Ничего не известно об этом коллективе вообще, так что мы с вами, ну, можем поздравить, если, конечно, это никакой не искусственный интеллект, можем поздравить этих ребят. Кстати, сообщается, что они из местечка Карп Лейк, это штат Мичиган. Не, настоящий, не искусственный интеллект. Что нас ждет сегодня, дорогие мои? Сегодня в музыкальной программе Soundcheck мы услышим Бананараму, Теслу, группу Yes, Five Fingers Death Punch, Лорди, Skid Row, вокалистку Рошель Болан. И, ну, в общем, сегодня есть у нас хорошие реально музыканты. Ну, а блюзовый формат сегодня нам представляет музыкант по имени Крис Бергсон. Композиция Mean Disposition на волне Моторадио.

Ну, вот такая классика электроблюза. Крис Бергсон. Информации особой о музыканте я и не нашел. Может быть, ее, в общем-то, и вообще нет. Пластинка называется East River Blues. И композиция Mean Disposition на нашей волне представлен. Формат музыкальный блюзовый сегодня именно этим треком. С чем я вас и себя тоже поздравляю. Ну, такая классика. Хотя лично я вот такой вот звук гитары не очень. Это такая чикагская манера. Мне больше нравятся гаремуровские. Ну, хотя тут говорить нельзя о предпочтениях, потому что у всех у нас с вами они одни. Но, я надеюсь, все-таки в более или менее одинаковых в целом рамках. Поехали вперед в Hard & Heavy на Моторадио.

Колумбийская команда из далекой южной страны. Под названием Daycore и альбом The Worst is Yet to Come. Композиция The Pyramid Force. На Моторадио трек длинный, 7-минутный, конечно, куда его целиком ни за что. Как, впрочем, и другие треки, ведь это дайджест, программа лишь обзор новинок. Посему поехали вперед.

Команда под названием Телу Мираж. Вообще не знаю, кто это. Но музыка, опять же, бодрая, яркая, попала в наш трек-лист в соответствии со своим звучанием. Attrition называется композиция. Альбом не помню, да, собственно, ознакомились, да и пошли далее вперед. Команда под названием Big City с треком Lord of Death.

норвежская команда под названием Big City, имеющая довольно внушительную дискографию. С 2013 года пошли пластинки, большие полноформатники. А до нас докатилась в этом году всего лишь одна композиция, сингл под названием «Князь смерти», «Lord of Death», на моторадио Норвегии Big City. Ну, а вот любопытная новость для поклонников американской группы Armored Saint. Новый альбом вышел сегодня в пятницу. Трек с него, кстати, весь хороший альбом. Трек с него, хит «Moonshot», мы прямо сейчас и послушаем.

Сообщается, что Armored Saint выпустили 9-й полноформатный студийный альбом Emotion Factory Reset, что можно перевести как «сброс настроек эмоций». 2026 год, май месяц, текущее время. На волне моторадио премьера альбома. Альбом весь хороший, и вот мне лично кажется, что это вообще украшение сегодняшнего эфира, при всем уважении к остальным участникам сегодняшнего марафона музыкального. Ну, а напомню, что трек называется «Hit a Moon Shot».

ну и так далее. Ну и так далее. А мы с вами перемещаемся к музыканту по имени Рэйчел Болан. Это музыкант группы Skid Row. Новый сингл в его исполнении под названием «Memory». Прямо сейчас на нашей волне.

Ну, по-моему, вполне достойно, хотя, опять же, на любителя. Впрочем, по темпоритму все как нужно здесь, да. Еще один любопытный сингл – это кавер на Джонни Логана, «Лорди» и «Mother Beast» Нура Луихимо.

в чем дело здесь? Ирландский певец и трижды победитель отбора на Евровидение Джонни Логан записал свою версию хита группы Лорди «Hard Rock Hellach». Кажется, да? По-моему, так. При поддержке Нура Лоунхимо. Своя собственная версия его же баллады вот в таком составе. Ну, как бы то ни было, отметим, потому как многочисленные слушатели и поклонники наставили лайков на Ютубе, и к тому же это релиз, так сказать, этой недели, и мимо пройти было нельзя. А мы бежим далее. Опять у нас дуэты Kings of Trash. Здесь на вокале Zetro and Gabriel Connor. Bullets Ready. Пули наготове. Вот такой вот сингл.

Ну что ж, отметим и этих музыкантов как очередных исполнителей хорошего хард-рока. И вот у нас пошла череда музыкантов известных, именитых. Любимая мной группа «Тепло и нежно» Five Fingers Death Punch с новым синглом «Eye of the Storm». Ждем альбомы, друзья мои, а пока наслаждаемся

Ну, что сказать вам, друзья мои, мне кажется, одна из лучших вообще групп, работающих в трэш-метале. Five Fingers Death Punch. Новый альбом будет, друзья мои, в 2026 текущем году. Будет 10-й студийник, приуроченный к 20-летию группы. Если кто-то не очень знает эту команду, ребята, это ошибка большая. Попробуйте поискать, найдите и послушайте. Это то, что мы прописываем как моторадио в плане форматной музыки нашей. Замечательный совершенно коллектив, играет хорошую, сложную, по-моему, музыку, сложную к исполнению, очень легко воспринимаемую и такую заводную, что ли. Ну, а мы идем далее. Не менее заводные ребята, группа Anthrax с новым синглом «It's for the Kids».

Ну, предсказуемая музыка вполне себе. В общем, ничего такого неожиданного. Антракса великолепный, как всегда. Отметим лишь, что этот трек первый за десятилетие. Вышла работа 15 мая, ну, попадает в нашу неделю сегодня, в текущую практически. Первая новинка за 10 лет войдет в новый альбом, который будет называться «Cursum Perficio» и выйдет ориентировочно осенью на лейбле Megaforce Records. Вот такие монстры возвращаются. Ну и тоже монструозные, вне всякого сомнения, хоть и несколько в другом ключе работающие ребята, группа Yes, новый сингл.

и так далее, друзья мои. Почему я так говорю? 7-минутный трек, 7 минут 24 секунды, конечно, слушать мы не будем. Мы просто отметим, что Yes с новым вокалистом, которого зовут Джон Дэвисон, выпускают студийный альбом, который выйдет летом, в июне, скоро уже совсем. А этот трек как раз из этой пластинки называется Turnaround Situation, то бишь оборотная какая-то ситуация, не такая разворотная. А мы идем далее в нашем трек-листе. Группа Tesla, также, конечно, имена известные.

Ну, все, конечно, узнали великий хит великой группы. Перемещаясь по сегодняшнему трек-листу, я смотрю, прямо у нас тут финнов опять много. Еще раз Джонни Логан и Лорди. Как раз вот с той самой озвученной мною ранее композицией «Hard Rock Hallelujah».

ожидаемая, в принципе, фигня, конечно. Но, тем не менее, имя великое, как гремело когда-то Шизгаре в исполнении этого диско-коллектива. Ну, диско, наверное. А мы идем вперед. Вот, на мой взгляд, одна из лучших композиций сегодняшнего дня. Вот такая вот любопытнейшая композиция от группы Backstreet Girls под названием Voodoo Wasteland.

от никому неизвестного коллектива Backstreet Girls. Трек Voodoo Wasteland мне лично понравился и считаю одним из самых удачных в сегодняшнем трек-листе. Далее никому неизвестный коллектив под названием Teases с треком Can't Stop Loving You.

вот, казалось бы, классика, классика нашего формата радиостанции Моторадио, то бишь вот такое англоязычное и, в общем, понятное музицирование, и несмотря на то, что это, казалось бы, сужает рамки форматные, но обилие этой музыки, ну, прямо безграничное. Далее у нас Дэйв Фенли в нашем сегодняшнем выпуске. Композиция «Ever Since You Turned Me On». «Каждый раз, когда ты меня выключаешь».

вот такой вот рок, скажем, в пониженном немножко ритме, как и следующая композиция в исполнении Майка Голдина.

Ну и на этой замечательной ноте разрешите попрощаться с вами, дорогие мои. Всех благ, всем успехов, и будьте большие, богатые, толстенькие, добрые и улыбчивые. Завершим-то сегодняшний выпуск программы Soundcheck композиции под названием Dead Fish Handshake Moonshot. Счастливы, друзья мои, до следующей пятницы.

0: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать на Моторадио.

It'll shout you down.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best